Влад. 10/10. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.

0: good.
1: В новом часе ты услышишь Буш. Оззи Осборн. Foo Fighters.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Максимум. Телефон рекламы.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin — песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin. Прямо сейчас на радио Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 537 49 от 17 апреля 2020 года.

в новом часе на максимум. Nickelback. The Offspring. Daughtry. Thirty Seconds to Mars. Дальше больше. В Москве 6 часов утра.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: новое. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.
1: Серджио Пиццорна, хоть и прославился на весь мир как гитарист рок-группы, никогда не чурался электронной музыки. Он с радостью отрывается на рейвах по всему миру и сам регулярно откладывает гитару в сторону и уходит к синтезаторам и секвенсорам. Результатом такого недавнего эксперимента стала драйвовая композиция «Nothing Better Than This». Даем слово фронтмену Касабиан.
2: Это гимн фестивальных танцполов. На эту песню меня вдохновило время, которое я провел, танцуя в шатрах на фестах по всему миру. Под этим куполом возникает невероятнейшая энергия. Нечто настолько уникальное, что не сравнить ни с чем другим.
1: Радио «Максимум» предупреждает. От прослушивания следующей песни ваши ноги могут сами по себе пуститься в пляс помимо вашего желания. Так что на ваш страх и риск. Касабиан с их свежим бенгером

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья!
1: Hello!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум!
1: Зашибись!
0: Мы потихоньку начинаем превращаться в друг друга.
1: Поглощаться.
0: Не то чтобы одинаковые голоса, вообще, в принципе, это уже один человек. Это утреннее шоу для вас. Знаешь, есть большой ух, а это утреннее шоу.
1: А все только за, мне кажется.
0: А все только за. И вы тоже сами один, единый, большой такой, огромный, федерального масштаба, я бы даже сказал, в некоторых местах, организм, который радуется всему, что происходит. Сегодня невозможно не радоваться тому, что плюс 7 погода в столице и Московской области. Но за это вам солнце весь день, осадков 0. В общем, хорошая, опять-таки, осенняя солнечная погода. До плюс 16, даже плюс 17 прогреет сегодня воздух, и это не может не радовать.
1: Но отопление обещали включить уже с 1 октября.
0: Уже завтра, да. Но сегодня пока греемся на своих мощностях, а также мощностях Дмитрия Николаевича Шманцева, эксперта в области экзаменационных билетов.
1: Залег я вчера учить-таки теорию, потому что 8 октября мне назначили уже экзамен в ГАИ. Напоминаю, что я хочу сдать на категорию А.
0: Так.
1: Что в следующем сезоне уже на двух колесах кататься по дорогам Руси. И могу сказать, что, конечно, подзабылось, кто из водителей нашего нарушил правила парковки. Только
0: все.
1: Мотоцикл, только автомобиль, оба никто.
0: А вообще, ты заметил, правила поменялись как-то по ДД?
1: Да, добавились новинки, но могу сказать, что я испытываю проблемы только в тех вопросах, где нужно правильное название. Mm-hmm. Что называется обгоном, понимаешь? Что называется?
0: Обгон называется обгоном.
1: Ну, вот и все, примерно, и нечего, понимаешь?
0: Примерно такой ответ у меня
1: был.
0: Очень
1: простой ответ, борщевой, я бы сказал. Кстати, чайки-бой борща навернул такой.
0: О, да, друзья, жена приготовила борща, целую кастрюлю, ну

0: Я вчера с удовольствием, с хлебушком, с хрустящим, с зеленушечкой, с мяском да с горчицей, с сальцем вот так вот тоненько нарезанным, да под рюмочку, как бахнул две тарелки сразу подряд. И самое главное, у меня еще осталось.
1: Шок.
0: Разыгрывать борщ мы, конечно, сегодня не будем. Зато у нас есть два билета на концерт группы «Мастер», которые уйдут в это факте. Также у нас будет автовопрос, пару тем раскатаем и аудиоконкурс устроим, где рамку разыграем.
1: План идеален.
0: Да, по музыке план тоже кайфовый, ребята. В этом часе Red Hot Chili Peppers и Pain, Depeche Mode и Lenny Kravitz, Nothing But Thieves, Editors, Fallout Boy.
1: Кстати, новый альбом Nothing But Thieves вышел.
0: ACDC, Back in Black, прямо сейчас распечатывает этот час. Круто, мощно, громко, все вместе.
1: Понеслась!

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Fallout Boy, This Ain't Sin, It's an Arms Race. 7:10 утра, ребята, переходим к важнейшим новостям.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Уж не знаю ли, чтобы позлить бывших, или просто чтобы пережить один из важнейших этапов жизни человека.
1: Так.
2: Молодежь придумала тренд на липовые свадьбы.
1: Фейковые свадьбы.
2: Именно. Липовые не в том плане, что уже вы прожили несколько лет друг с другом, а не настоящие.
1: Так.
2: В чем суть? Зумеры устраивают почти настоящее торжество. Все на нем как надо. Наряды присутствуют, гости, так, застолье.
1: Так.
2: Все есть, можно собрать друзей, танцевать, пригласить группу. Но все это единственное без штампа в паспорте. То есть чисто движухи ради, как говорится.
1: Погоди, а бабки?
2: Бабки мои. Значит, все это, естественно, стоит...
1: Ну, за деньги же.
2: Это все за деньги, конечно
1: так.
2: же. Снимается рестик.
1: Ага.
2: Причем ты можешь даже, знаешь, как настоящих декораторов позвать. Ты можешь снять все это дело на свадебный DVD, естественно.
1: Так,
2: чтобы потом рыдать и смотреть
1: родители,
2: каждый вечер.
1: Да? Все, как всегда, только...
2: Только фейк. Причем я смотрю видео с этих торжеств. Люди как будто в какой-то момент забывают, что это не настоящая история.
1: Как будто радуются.
2: Там битва за букет и подвязку такая, стенка на стенку.
1: Так, ну я тебе так скажу, Дмитрий Николаевич. Настоящая свадьба. Не настоящая, а ведущие все равно нужны. Чак и Шуманский, к вашим услугам. Круто, мощно, горько.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Это были Editors, Мюрик, 7.18. Ребята, ну хочется вас куда-нибудь отправить.
2: На концерт.
1: Хорошее мероприятие, на концерт.
2: Ой, идеально было бы.
1: Супер.
2: Супер-пупер, и это, конечно, должно быть что-нибудь тяжеленькое. И поэтому максимальный розыгрыш специально для фанов тяжелого звука предполагает возможность выиграть два билетика на концерт группы «Мастер». Живые легенды отечественного отборного металла готовят грандиозный вечер на Горбушке в программе «Два концерта в одном». Сначала прозвучат все треки с нового альбома «Тесла», а следом мощный сет из любимых хитов. Участвуй в конкурсе, выигрывай два билета на шоу 9 октября.
1: Так, ну что, все фанаты группы «Мастер» здесь?
2: Здесь.
1: Все спортсмены здесь, все спортсмены на месте. Ребята, ждем от вас заявки на участие в игру «What the Fact» прямо сейчас, куда расскажет специально обученный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать

0: оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: 7:30 утра, Nothing But Fifth Evolution, сингл с нового альбома, который называется Stray Dogs, который вышел вот буквально пару дней назад. Да, нет, 25 сентября.
2: 5-10.
1: Послушал уже?
2: Кстати, я начало вчера его нашел. Давай так. Вот это, да. Сохранил и буду слушать сегодня.
1: Ну, мне сегодня Забелин, как всегда, споет.
2: Это лучшая презентация.
1: Лайвом. Ладно, ребята, от группы Nothing But Fifth переходим к группе Мастер. Билет на чей концерт мы разыграем прямо сейчас в Отофакте.
0: Отофакт. На радио Максимум.
1: Кого нелегкая она принесла сегодня?
2: Олега, который давным-давно не бывал на Горбушке.
1: Ой, Олег, привет, как дела?
3: Привет, парни, привет.
2: Слушай, а ты там что делал последний раз, когда был?
3: Последний раз? Это было уже много-много лет назад.
2: Диски я покупал? Пойди. Или кронштейн для телевизора?
1: Кронштейн?
2: Да.
1: Ну, я думаю, что Олег не помнит, что такое кронштейн.
2: В общем, в любом случае, побывать стоит ради мастера. И мы сейчас разыграем с тобой пару билетиков на концерт.
1: Слушай, ну если кронштейн, то мастер точно нужен. Ты сам не поверишь.
2: Да. И, значит, я просто почему про этот кронштейн говорю?
1: Так.
2: Мой же сотоварищ
1: так.
2: рассказывал, что продавцы, которые там занимаются продажей вот этих крепежей для телевизора,
1: так.
2: они покупали там по 2-3 квартиры за счет выручки.
1: Да ты что, да. только на одни кронштейны?
2: Там какая-то история была вообще лютая совершенно.
1: Видишь, как мало мы знаем про кронштейны.
2: А ты получаешь 2 билетика, но еще пока не получаешь. Сразишься с нами, вот это факт, 3 факта реально, один вы. Думанный.
1: Могли
2: сегодня,
1: бы разыгрывать кронштейн.
2: Да, так. Сегодня день подкастов, все дружно отмечаем.
1: Вау.
2: И я сейчас тебе дам 3 наименования подкастов, один из которых выдумал самостоятельно.
1: Готов, Олег?
3: Готов.
1: Погнали.
2: Итак, где там в интернетах ты можешь посмотреть? Теорию большой бороды, волосатые гитары и не перебарщивай.
1: Как будто все крутится вокруг волос. Даже не перебарщивай.
3: Первый как был?
2: Теория большой бороды.
1: Теория большой бороды.
2: Волосатые гитары.
1: Волосатые гитары.
2: И не перебарщивай.
1: Не перебарщивай с волосами. Давай так сделаем, чтобы все в одну.
3: По идее, все три они могут быть существовать.
1: В этом и смысл.
3: Да-да-да.
2: Я заметил, что у Олега голос похож на голос чата GPT из мемов.
1: Да ты что? Олег, скажи что-нибудь.
3: Так.
2: Ты слышишь? Абсолютно один в один.
1: Я не так сильно знаю голос чата GPT.
2: А ты можешь сейчас, знаешь, таким специальным полурадийным голосом сказать: да, конечно, давай придумаем что-нибудь.
3: Да, конечно, давай что-нибудь придумаем.
2: Было лучше, когда своим говорил.
1: А тем временем, время-то кончилось. Шуманский тебя заговаривал.
3: Не перебарщивай, я выбираю.
1: Не перебарщивай.
2: И не идешь, походу?
1: Не перебарщивай.
2: Знаешь, я не был на Горбушке и еще столько же не бывал бы.
3: Значит, нет волосатой гитары.
1: Волосатой гитары. Остановился на этом.
2: Мы не можем с тобой нянчиться долго.
1: Ну, конечно, время вышло. У нас реклама тут в очереди.
2: Значит, то, что я нашел. Теория большой бороды. Научно-космическое аудиошоу.
1: Так.
2: Отсылка к названию сериала «Теория большого взрыва»,
1: конечно, да.
2: где обсуждают физику, математику, астрономию и другие естественные науки. Не перебарщивай подкаст о пищевых привычках и еде. И волосатые гитары придумал я.
1: Как классно было бы, если это был подкаст про волосы и гитары. Друзья, мы поздравляем. Поздравляем Олега в первую очередь, что он справился с такой лютой задачей. И даем
2: ему 2 билета на концерт группы «Мастер». Они теперь твои. 9 октября тебя ждет фактически 2 концерта легенд отечественного хэви-метала. Живая презентация всех песен с новой пластинки «Тесла», а затем бронебойная подборка лучших хитов «Мастера». Встречаемся 9 октября в ДК Горбунова в 20:00.
1: Олег, спасибо тебе большое за игру. Желаем тебе классного дня и не менее классного концерта группы «Мастер». И финалочка.
2: Сколько реально волос человек съедает за всю свою жизнь, потому что те оказались в борще?
3: Максимум!
1: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
5: В ленте.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Jimmy World Middle. Приятного аппетита, Джимми. А мы переходим к нашему основному блюду. Это автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Для автовопроса у нас не основное блюдо, я подумал.
2: Ну, на этот момент это все, что у нас есть. Новейшие, моднейшие камеры Азимут 5 скоро встанут на службу. На российских дорогах они появятся в ближайшее время и будут фиксировать более 50 нарушений PDD.
1: 5-10?
2: Среди них. Да. Анпристегнутый ремень.
1: Анпристегнутый?
2: Да, юзание телефона во время вождения.
1: О, боже мой.
2: Отсутствие мотохельмета, он же шлем.
1: Оу, щит.
2: Езда без so far away. А также...
1: У нас нет столько денег, прекратите.
2: А также не предоставление преимущества пешеходу на дороге. Но мы...
1: А что делать-то?
2: А делать что?
1: Что делать-то?
2: Сейчас каждый принимает для себя решение. Либо он, наконец, берет за голову и уводит нормально, либо продолжает совершать свое любимое нарушение.
1: Платить, да, но совершать. Так,
2: да.
1: Хорошо, давай, какой автовопрос из этого?
2: Какое у вас любимое нарушение, которое вы в любом случае продолжите совершать, невзирая на наличие камер?
1: Какое у вас любимое правонарушение на дороге?
2: Наш секретный автовопрос.
1: Давайте, 8926-007-1037, пишите прямо сейчас в Макс, никто не узнает.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский.
1: Red Hot Chili Peppers. Ну, кстати, в свое время прослушивание этой песни за рулем могли приравнять к нарушению.
2: Потому что ты отвлекаешься целиком на нее и полностью.
1: Невозможно, конечно. Здесь блестящие трусы перед лицом.
2: Да, трясет по полной программе.
1: Да, еще раз да.
2: Какие ваши любимые нарушения ПДД вы будете совершать, независимо от того, что ваш будет скоро фиксировать супер-мега-новейшая камера, которая может улавливать более 50 нарушений. Вау. Серый пишет, что он будет продолжать не соблюдать разметку. Какую-то фигню, говорит, рисуют на дороге.
1: Максим, перестроение на выделенку и обратно через сплошную. Подпись таксист. То есть это не он, а какой-то таксист.
2: Парни, привет. Часто пользуюсь телефоном за рулем, особенно утром.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: А так, конечно, люблю надавить на педаль. Ну, еще пишет, когда пишу на радио Максимум. Да, вот этот вопрос, конечно, круглогольный. Да,
1: давайте не будем на нас.
2: Знаете что, есть сливать. Же голосовой набор?
1: Конечно.
2: Там еще и смешнее получается.
1: На скорости 300 невозможно разглядеть знак 40. Пишет Денис. Так, ну дальше уже шутники пошли, а я пьяный лучше езжу. Не дай бог.
2: Немножко катаюсь по автобускам, пишет
1: автобускам.
2: Ну, то есть по
1: автобусным полосам.
2: Но, знаешь, мне один из таксистов сказал, что он иногда это считает платной полосой. То есть, когда очень состоятельный человек понимает, что ему необходимо за 5000 рублей добраться до точки Б.
1: Ну, хулиганье. Ну, хулиганье.
2: Такие вот они у нас.
1: Да.
0: Но мы их все равно любим. Утреннее шоу. Чак и Шуманский. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов. Неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях Радио Максимум. Общение с ведущими и прямые трансляции из студии. Свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы Радио Максимум. ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на Максимум.
3: Реклама. Вторую бумагу для выпечки Паклан ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах количества призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт

0: продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в Лучах. Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. Лучи. Метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.

0: 10% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Depeche Mode, I Feel Love в утреннем шоу на Радио Максимум. А в следующем часе для вас группа Muse, Time is Running Out, Limp Bizkit, Rolling, Sunrise Avenue, Forever Yours и легендарики группа The Rolling Stones, In the Stars.
1: В Москве 8 часов утра.

0: снова здравствуйте, ребята.
1: Hello, hello.
0: Вот это так неожиданно, чуть раньше начался новый час на радио Максим, но ничего страшного, мы расскажем вам все это время о погоде. Итак, в Москве и Московской области, в столичном регионе преобладает теплая осенняя погода. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна, потому что скоро осень, скоро.

0: Про зима, какая трава.
1: Но согласись, что вот смотреть на бушующее лето перед холодами.
0: Да, очень странно.
1: Уже и не надо, в принципе. Давайте уже там, что у вас там заготовлено.
0: Ну, честно говоря, вот я себя поймал на мысли, что вот такая погода, как сейчас, она меня просто, ну, это одна из самых любимых, наверное.
1: Есть такое.
0: Времени года.
1: Причем у нее есть свой секрет.
0: Позднее лето такая затянувшаяся,
1: да,
0: бабья штука.
1: Кайфовать от такой погоды может люди, у которых вот есть внутренний стержень какой-то, знаешь, у которых нету какой-то грустинки.
0: Стержневой.
1: Стержневые, да, которые могут взять и ввязаться в какую-нибудь движуху осеннюю, не задумываясь. Как и герой нашей шновости, который даст старт новому часу. На чемпионате мира по велогонкам массажист поучаствовал в заезде вместо спортсмена, который получил травму.
0: Так.
1: Видимо, годами он смотрел, как это происходит.
0: И понял, что это будет звездный
1: понял,
0: час,
1: что,
0: да?
1: Что его звездный час абсолютно точно, да? Массажист Владимир Ковачик раньше сам занимался велоспортом, но долгое время был массажистом. В Канаде пришлось внезапно выйти на старт, чтобы сборная не потеряла очки. Прикольно, кстати.
0: Но тут тот самый массаж с финишированием.
1: Именно. Там довольно хэппи-энд. Он, кстати, не самый последний пришел.
0: Это уже не может не радовать.
1: И а бывало ли у вас такое, дорогие вы мои, что вам пришлось подменять кого-нибудь, не обладая при этом необходимыми для этого навыками? Потому что все равно за время массажирования наш сегодняшний герой, ну, вряд ли уж прям рос как велосипедист, понимаешь?
0: Друзья, вы можете поучаствовать в нашей дискуссии сегодня.
1: А где бабуля называется тема?
0: О, отличное название.
1: Я за нее. Из-за неразберихи в расписании детского утренника вам экстренно пришлось превратиться из охранников Деда Мороза?
0: Так.
1: Выдали себя за приболевшего начальника ради важной деловой встречи? А может быть, никто не заметил, что вы весь баскетбольный матч просидели на скамейке запасных вместо своего брата, сестры и близнеца?
0: А ну давайте рассказывайте, как вам довелось подменять кого-то, не обладая необходимыми для этого навыками. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишем нам... Куда? В мессенджер Макс, конечно же. Комментируем в группе Радио Максим ВКонтакте. Все это под классную музыку, как я уже говорил в этом часе. Rolling Stones, My Chemical Romance, не говорил, Sunrise Avenue, Nickelback, Muse, Fastball, прямо сейчас Limp Bizkit, Rolling.

0: и Шуманский.
1: Веселые ребята, Fastball The Way. Но всегда казалось, что это не настоящая группа, как будто она какую-то группу заменяет, да?
2: Есть такое дело, но дежурную какую-то группу по веселью.
1: Подменяют, да.
2: Как будто бы они подменяют Smash Mouth иногда.
1: Ну, что-то типа того. Затычка.

0: Такая музыкальная, знаешь, между вот, нормальными да, группами.
1: Вот мы сегодня группа «Затычка».
0: Группа «Затычка». Это кавер-группа, исполняющая песни группы «Заточка».
1: Интересное кино.
0: Это как группа «Калининград». Исполняющая песня группы «Ленинград».
1: Слушай, ржака полная. А где бабуля? Тема у нас сегодня такая.
0: Я за нее.
1: Когда вам довелось подменять кого-то, не обладая при этом нужными навыками, Марина вспоминает, как однажды пыталась заменить коллегу на звонке с клиентом.
0: Так.
1: Хотя вообще не понимала, о чем речь. Чак, признавайся, было дело?
0: Нету. Всякое бывало.
1: Главное было сохранить серьезный вид и кивать в нужных местах.
0: Это я так делал во время эфира, пока Шуманский рассказывает.
1: У нас была забавная история.
0: Так, расскажи, пожалуйста.
1: Мы с Костей когда-то вместе записывали подкаст про здоровье.
0: Тем более сегодня день подкаст.
1: Да, Maxi Health.
0: Так, так, так.
1: И однажды Чак меня подменил. Но так получилось, что к нему в этот подкаст пришел хирург, который очень тяжело говорил.
0: Он не разговаривал слов совсем. Он в основном махал скальпелем в разные стороны. И, да, резал воздух. Ну, тяжело было.
1: Ну, не каждый гость разговорчивый, да.
0: Ну, так, я вообще могу сказать, что за долгое время работы на радио, вообще на телевидении, это, пожалуй, один из немногих гостей, который не мог разговаривать. В принципе, а если разговаривал, то говорил что-то не то, говорил, давайте перепишем. И всегда казалось, что это невозможно сделать, потому что мы в эфире в прямом. Но, слава богу, мы были не в прямом эфире. И что там, кстати, интересно, что получилось? Я так и не слышал.
1: Я тебе поставлю. Послушайте.
0: Да, он есть?
1: Да, все на сайте maximum.ru.
0: Все туда, ребята.

0: time is running out.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну что, Дмитрий Николаевич, продолжаем общаться на тему про замену. А вместо бабули кто?
2: А кто вместо бабули? Вась Камушкин вместо бабули. 2002 год, он в 11 классе. Руководство района в рамках развития и развлечения одновременно решило провести в каждой школе день самоуправления.
0: И началось.
2: То есть все учителя, технички, повара, охрана были нами, учениками. Меня выбрали директором.
0: Ничего себе, директор школы Вась Камушкин, добро пожаловать.
2: Ходил он такой с понтом дела, раздавал всем люлей и кебабов. Чего вы тут стоите? Почему в шапке? Почему без шапки? Где сменка? Завтра в школу. Вы, кстати...
0: Понравилось?
2: Скорее всего, да, но я уже вижу, что Вася продул.
0: Почему?
2: Потому что директор школы — это стратегический уровень управления, а он опустился до микроменеджмента.
0: Ага, понимаешь? Когда ходишь, говоришь всем, что нужно делать.
2: Конечно, да? Он должен был думать, как привлекать субарендаторов в помещение, которое втихаря сдавать.
0: Новых учеников.
2: Новых учеников.
0: Шторы где
2: покупать лучше? Как замаскировать новый сбор для ремонта.
0: Как делать так, чтобы трудовик с физруком не пили?
2: Или, наоборот,

0: пили.
1: Разнести их по разным, да?
0: Да, и как пристроить свою знакомую училку вместо той, которая сейчас работает.
1: Та, которая состарилась.
0: Много задач стоит,
1: конечно. Да, друзья, вот если бы Дмитрий Николаевич Шиманский был директором школы, вот это была бы образцово-показательная
0: школа. Я восседал бы на специальном троне.
1: А ты мог бы директором школы? Какая долгая пауза.
0: С детьми не нужно контактировать?
1: Ну, конечно, нет, ты же директор школы. Мы же только что решили, что директор ни с кем не контактирует.
0: А с их родителями?
1: С их родителями?
0: Давай так, я буду директором школы только тогда, когда мне все пообещают, что не вызовут родителей к директору.
1: Давай так, ты можешь контактировать только с другими директорами.
0: Да, а могу я еще
1: других школ
0: на удаленке. То есть там везде будут камеры, а у меня будет огромный пульт и 20 телевизоров. И я могу говорить в любой кабинет. Включаю микрофон и говорю, что ты несешь.
1: А у тебя еще будет голограмма в кабинете, огромная твоя голова.
0: Да.
1: Говяжья.
0: А еще я отменю математику.
1: У тебя будет говяжья голова.
0: В честь меня.
1: Да, и ты будешь как Гудвин, великий, ужасный, всем раздавать люлей, мозгов, смелость.
0: Но мне понадобится исполнитель моих жутких замыслов. Ты для этого подойдешь.
1: Не, а я такой, как помнишь...
0: Подлиза, ты будешь добровольцем.
1: Да, ваше герцогство. Я еще тот, помнишь, который мыши Рокер из Марса, там у профессора Гарбункл был такой чувак, на котором он ставил лоб, там все
0: говорил.
1: И когда его запускали на ракете где-нибудь, он говорил, да, да,
0: да. Реклама. Он мой
2: номер один, моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом V-Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
19: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа.
10: пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Nickelback Bones for the Crows, 8.31. Друзья, я знаю, что нам никто не заменит, так это шновости от Шуманского.
0: Шновость на радио Максимум.
1: Что на этот раз?
2: Тема молодости – это тема самоощущения, скажете вы, и не нужно нам навешивать ярлыки. Тем не менее, академик РАН Онищенко заявил о том, что окончание молодости так наступает в 35 лет.
1: То есть в 35 лет молодость закончилась.
2: Значит, правильно окончание молодости наступает. Да, вот это нельзя просто, да, молодость закончилась.
1: Аплодировали.
2: Есть еще второе понятие. Официально это, значит, 35 лет. А вот научная молодость, то есть возраст, когда ученый считается молодым, 39 лет заканчивается.
1: Mm-hmm.
2: Тем не менее, эксперт сказал, что в связи с тем, что средняя продолжительность жизни возрастает, показатели могут меняться.
1: Mm-hmm.
2: И для продолжительной активной жизни Онищенко призвал больше заниматься любимым делом, то есть общаться нам с тобой, Чики-бой, развивать память и умственные способности.
1: Слушай,
2: я понимаю, что мы, в принципе, все, вышвырнуты за борт.
1: Не, ну, давай так, не знаю, мне вот в следующем году 45.
2: Да.
1: От 35 это разница в 10 лет. Но ведь все равно ты же будешь меня и в 45 называть Чаки-бой, потому что Чаки-бой всегда молодой.
2: Да.
0: Реклама.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО «РБВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка платежей от 24.08.2020.

0: по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН 760

0: Шевчук и Шуманский.
1: Вот дают. My Chemical Romance, I'm not okay, I promise. В эфире утреннего шоу. А у нас темочка, темуля, где бабуля? Рассказывайте, как вам довелось подменять кого-то, не обладая необходимыми для этого навыками.
2: Эх, заменить бы вас хотя бы на одно утро, пишет нам Ольга.
1: Правда.
2: У меня как раз есть подруга-балаболка, мы бы с ней могли точно отыгрывать ваши роли. Уверена, получилось бы не хуже.
1: Подруга-балаболка и друг-балаболт.
2: Балаболтус. Да, ну интересный вариант, конечно.
1: Уже взрослый человек.
2: Видите ли, очень много присылают, конечно, люди своих записей голосов. И не буду скрывать, иной раз надо иметь подборку тех, кто мог бы стереть нас с лица земли при необходимости.
1: Например, искусственный интеллект.
2: Да, ну тяжело вот так вот. Я понимаю, почему тебе Чеки Бой искали так долго с ведущего.
1: Я понимаю, почему тебе так долго искали замену.
2: И почему так долго, например, ты здесь?
1: Я не знаю, почему я так долго здесь. Я уже 10 лет здесь.
2: Тяжело заменить.
1: Вот завтра октябрь, да, ровно 10 лет назад я пришел. Ну, не ровно 10 лет, но где-то в октябре. Я уже не помню, в каком числу. Но, ладно, все.
2: Ты писло чесать?
1: Я тогда сидел, писал число. Писал число.
2: Да.
1: Вот, и, собственно говоря, 10 лет минуло с тех самых пор, как я сижу вот практически на этом самом месте. Может, вот там за стеной я еще сидел до этого. Но могу сказать, честно говоря, я сам в шоках, что так долго удалось продержаться на такой ответственной
2: работе. А у тебя нет ощущения, вот, знаешь, есть синдром самозванца, что ты здесь заменяешь кого-то, пока его нет, настоящего.
1: Нет, такого ощущения у меня нет, у меня есть другие ощущения, просто вчера был у врача.
2: Вот такое ощущение, что он заменяет кого-то, да?
1: У меня только другие ощущения сегодня с утра, но в принципе, как говорится, до свадьбы заживет. Хотя свадьба уже была. Вот так что, дорогие друзья, сами думайте, нужно ли вам это, по утрам вставать ни свет, ни заря, вот с бандурой, с этой, учить же надо кнопки какие нажимать туда-сюда.
2: Кнопки надо жать.
1: Скоро вот анонс часа, и, как говорится, все. Все, что вы знали, все погибло. Дорогие друзья, в любом случае, самое главное, что в этой работе? То, что вы...
2: Не пить вечером. Самое главное в этой работе.
1: Я имел в виду то, что вы пить вечером как раз можно, но не сильно. Прямо сейчас. Sunrise Avenue, Forever Yours. Навеки ваши, а потом EMF. Unbelievable.

0: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.ру.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Ты просто космос, Стас. В следующем часе AC/DC, Thunderstruck. Группа Garbage, Stupid Girl. Joe, End of the Beginning.
1: В Москве 9 часов утра.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Hello.
0: В эфире Чага Шуманский, это все еще утреннее шоу на Радио Максимум.
1: Ну что у нас? Погода, собственно, улучшается. Не будем спугивать ее никаким
0: Плюс
1: образом.
0: Плюс 10, ребята.
1: Класс.
0: Без осадков сегодня солнце светит. Прекрасно.
1: По дорогам у нас в Москве сейчас situation 5-бально. Это много. Сразу скажу,
0: и
1: закрываю.
0: Много, да, друзья, что делать, что делать. Что
1: По
0: делать?
1: Важным дням сегодня, чего у нас интересно? День улета, во-первых.
0: О, это улет. Внезапно. Это улет.
1: День мурлыканий и подтягивания. Боже мой, день интернета в России. Притет не путать с днем Рунета, он другую дату совсем отличается.
0: Всемирный день школьного молока. А еще день международный день перевода, но не перевода денег, как многие могли подумать, а перевод профессиональный праздник, да, устных, письменных переводчиков и так далее. Мы с Дмитрием Шиманским тоже своего рода переводчики, группа The Translators, но сегодня хотелось бы поговорить немножечко приближенной теме. Я просто вот слушаю, да, иногда иностранные песни, и вот сколько я лет слушаю, да, вот и тот же Rolling Stones, там, Foo Fighters.
1: А смысла песни? Не знаю.
0: А смысла песни я вообще, ну, даже краем глаза, я не могу понять, о чем поет.
1: Многие утверждают, что и знать не надо, потому что мы романтизируем смысл, который не понимаем, а когда врубаемся, там

0: Такая примитивщина страшная просто.
1: Вот хочется понять, было ли такое, что вас в этой жизни удивил перевод какой-то песни? Или, например, перевод какого-нибудь фильма?
0: Давайте.
1: Или перевод, не знаю, освежителя туалета, который вы читаете?
0: Внезапный шок от перевода.
1: Внезапный шок от перевода чего-либо. Давайте-ка присылайте свои истории на 8926-007-1037 нам в Messenger Max. Мы будем все это читать под классную музыку. Перевод, который, конечно же, потребуется, но чуть позже. В этом часе Bloodhound Gang и La Rammstein. Black Stroke и Garbage, Three Days Grace и Green Day, прямо сейчас American Idiot. Ну, тут все понятно.

0: и Шуманский.
1: Free Days Grace. Чё кого? А, точнее, Choke Outline. 9:10 утра. Мы сегодня говорим о том, как вы были шокированы переводом чего-либо, может быть, какой-то песни вашей любимой группы.
2: Ну вот Анастасия вспоминает песню Pet Shop Boys, You Pay My Rent.
1: Rent.
2: I love you, you pay my rent.
1: Ну, прям как мой двоюродный брат из Санкт-Петербурга.
2: Да, и там смысл в том, что you pay my rent, ты, ну, ты плачешь за аренду моего жилья, переводится.
1: Так, так.
2: И пишет Анастасия: доброе утро. Была очень удивлена текстом этой песни. По времени ее выхода такие отношения были совсем непопулярны. Анастасия говорит: ну, Анастасия, это были 80-е, да, конец 80-х или самое начало 90-х.
1: Так.
2: И там, откуда эта группа, уже было это все популярно.
1: Оттуда.
2: Конечно, во все времена мужчина брал на себя ношу по финансовому обеспечению. Вот. Там именно рента человека, не про жилье это, пишет она.
1: Это не про жилье.
2: А, в этом контексте.
1: Рабовладельческий строй в Европе.
2: Может означать не только аренду жилья, но и аренду человека. Ну, а почему вы выбрали именно часть про аренду человека? Все-таки там говорится об аренде жилья.
1: Все-таки говорится об аренде жилья.
2: Конечно. Да, про меркантильное взаимоотношение, которые построены на финансовом фундаменте.
1: Привет, постоянно удивляюсь, такие крутые, такие крутая классная музыка. В общем, от начальника такие крутые классы.
2: Душевная.
1: А слова какие-то глупые, совсем не соответствуют мелодии. Название групп тоже удивляет. 21-й пилот. Почему, спрашивает Юлия Сампетеров. Ну, конечно же, ну Шуманский, объясни, пожалуйста, женщине, почему 21-й пилот?
2: 21-й пилот? Какая-то там была легенда, что ли, или фильм, или рассказ. Что-то было, я помню.
1: Ты чемпион мира по объяснению.
2: Понимаешь, мне группа тяжело это дается.
1: Эксперт в области, да. Шуманский не очень любит группы 21-й пилот.
2: Да, их вокал действительно вызывает у меня тяжелые впечатления.
1: 20-й, 18-й, да даже 15-й были хорошие. 21-й уже как-то, уже что-то, уже не торт.
2: Очко, говорят про это число.
1: Ну вот мы разгадали смысл названия группы 21 Pilots. Добро пожаловать в утреннее шоу на радио Максимум. Трудности перевода, давай так назовем, в этом джазе. Вы нам рассказываете перевод какой композиции, может быть, кино или стихотворение поставило вас.
2: Сейчас,
1: ладно, например. Сейчас не буду переворачивать.

0: и Шуманский.
1: Кстати, по поводу удивления от перевода, да, разного рода названий, я очень удивился, когда, ну, как бы, plain white t-shirt, думаю, ну, как сволочь, да, какая-то придумала, язык сломаешь, а на самом деле plain white t-shirt это просто белые футболки.
2: И все, да. Не надо додумывать ничего.
1: Plain white t-shirt, ну, кто так говорит, белая футболка, так скажи, что ты...
2: Белая футболка под моим окном.
1: Вот поводу, а дальше?
2: Распростелась словно серебром.
1: Ладно, дальше не надо, дальше лучше новости.
0: Новость на радио Максимум.
2: Это ж новость для тех, кто вступает в брак.
1: Это ж новость для ежа.
2: Да, вы же знаете, что там внутри, в этом самом браке, нужно выстраивать отношения.
1: Ну что, браки-браки или нормалдаки?
2: Главное в браке не плаки-плаки. И чтобы не плаки-плаки, нужно изобрести систему поощрения друг друга.
1: Так.
2: Или контроля взаимного. В Малайзии пара молодоженов поступила следующим образом. Там муж в одностороннем порядке ввел следующее правило. Он ведет журнал готовки, когда его вторая половинка готовит ему домашнюю стрипню.
1: Mm-hmm.
2: Причем журнальчик супруга его обнаружила случайно. Там аккуратно записаны все дни, когда она готовила ему еду. Рядышком стоит специальный эмодзи с характеристикой вкусовых качеств, например, хорошо или плохо.
1: Вкусно, солоно ли, нормально ли перцу.
2: Именно. После чего, по результатам месяца, супруг выплачивает ей гонорар за готовку, за те дни, когда готовка была.
1: Слушай, не самая плохая система.
2: Ну, как будто бы вот детям платят, чтобы они в школе хорошие оценки получали. Это примерно то же самое.
1: Приготовил, получи на брови.
2: Да, соответственно, ну, карманные расходы таким образом формируются. И ежели супруга вообще безработная, то это повод поиметь деньги. Другое дело, не унизительно ли это, спросите вы?
1: Да унизительно, конечно. Но я думаю, с другой стороны, женщина тоже, эта жена, ведет какой-нибудь свой журнальчик, в котором она записывает, например, сколько раз он, муж, забыл поднять стульчак, чак-чак-чак.
0: Реклама.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
7: АО Кордиант. НН760-115-09.
8: Выбирайте Wildberries.
9: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком.
14: 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Да, друзья, доброе утро. Почему Чаки Бой один такой? А потому что у Шуманского внутреннее, нет, упаси господи, не кровотечение, а внутренний экзамен в мотошколе, который начинается в 10 часов утра, поэтому Шуманский по-быстрому, как на мотоцикле, свалил, и мы следующие полтора часа проведем вместе с вами, друзья. Как я рад, надеюсь, что вы тоже. Читаю ваше сообщение по поводу того, какой перевод, какой песни вас сильно удивил, и вот Жожо Ба нам пишет, я был удивлен, не Нирвана, Rape Me, ну там хотя бы понятно, и Риана, как он, да, фанат Нирваны и Риана одновременно, Риана своим зонтом тоже удивила, всю песню поет она про зонт, это трек Umbrella имеется в виду. Ну а что вы хотели, вот вы, да, Жужуба, вы живете, наверное, там, где идут дожди, зонтик для вас это дело привычное, а Риана, она, извиняюсь за выражение, родилась на острове Барбадос или Барбадос, а там как бы дожди явление редко, и поэтому такой предмет, как зонтик в обиходе у местных барбадосских индейцев и аборигенов, он не в ходу. Поэтому для нее зонтик это ого-гошеньки-го-го. И посвятить ему песню, в этом нет ничего.

0: плохого. Я был в шоке, когда узнал, что Red Hot Chili Peppers в своей песне Give It Away пели про Каберне и про дядю Ваню с тетей Груней. Конечно же, Максим все перепутал. Это была Сектор Газа, группа, которая переделала, сделала кавер, бенгер на группу Red Hot Chili Peppers. Кстати, одни из основоположников мандегрина, так называемый, когда ты поешь то, что слышишь на самом деле, а не то, что поют на английском языке. По теме часа про шок от перевода песни группы Нирвана. Сплошной шок от перевода. Вот я, кстати, слава богу, никогда не занимался переводами песен группы Нирваны и не собираюсь. Для меня Rape Me — это всегда рыбный, и таким он и останется. Опять же, Нирван у нас сегодня лидер по количеству удивлений, что касается перевода их песен. Вот человек пишет, что он морж. Так, уже интересное начало сообщения. Я морж, этим все сказано. Вообще, с детства, благодаря отцу, являюсь ярым битломаном. Но каково узнать с возрастом, о чем поется во многих песнях психоделического периода? Лучше слушать имени... А, я понял, это Walrus, в переводе с английского Walrus означается морж. И у Beatles, по-моему, то ли был альбом, связанный с моржом, то ли что-то в этом духе. Но вообще, честно говоря, Beatles, они те еще проказники. Почему вы думали, их так в начале карьеры, когда они только начинали, там, в 60-х, 70-х, не очень любили американские родители, потому что они занимались своих песням растлением молодежи, пели про моржей. И чего вы ожидали от группы, которая сами называется «Жуки»? Ребята, прислать еще сообщение на тему того, перевод каких песен, или, может быть, фильмов, или, может быть, чего-то еще вас насторожил или поставил в тупик на 8926-007-103-7 в мессенджер Макса. Пока реклама, после чего AC/DC и Black Strobe.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
10: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Это были AC/DC, Thunderstruck. Ну, если вот так переводить название песни, громовой удар, да? Я думаю, что одна из немногих приличных песен на иностранном языке, которая не нуждается в переводе, и там нет какого-то, наверное, двойного дна или что-нибудь. Вот, ну, понимаете, о чем я говорю, потому что во всех остальных композициях как будто бы оно есть. Вот песня Deeper Underground, Jamiroquai рисует картину мира, находящегося на грани разрушения. Лирический герой наблюдает за тем, как нечто ценное, мое наследие, у уничтожается, возможно, подразумевая разрушение окружающей среды, социальных ценностей или культуры. Боже мой! Там еще три абзаца всяческого разного рода вот таких философских изречений, а всю жизнь мы думали, что это песня про Годзиллу, который попал в кинотеатр. Ошибся дверью, как говорится. Вот оно как все оказывается. Михалыч, что еще хорошего? Ну, то хорошего мало, кстати, в переводе. Всю жизнь колбасился под песню «Raining Man» Рома. Недавно узнал перевод и был шокирован. Оказывается, песня про мужицкий дождь.

По сообщениям источников, нужно выйти на улицу и промокнуть насквозь, потому что там идет мужицкий дождь. Рома, город Санкт-Петербург. Ну, кстати, жителям города Санкт-Петербурга не привыкать, по крайней мере, к дождю. Что еще? Доброе утро. Не совсем перевод, но очень близко. Работала учителем английского в школе. Задала детям на дом перевести стандартный текст про Лондон. Ученик отвечает: это улица знаменита мужским стриптизом. Седьмой класс, на минуточку. Всем в классе сразу стало интересно текст книги. Оказалось, что во время перевода через искусственный интеллект он сделал скриншот этой книги, а там выскочила реклама мужского стриптиза, а он и подмин это и не заметил. London is the capital of мужской стриптиз. Да, друзья, конечно, переводы, а я маленький такой. Или вот, например, человек удивляется переводу песни The Killers, Mr. Brightside, никогда бы не подумал, что песня об измене, хотя название переводится как Mr. Optimism, большой палец вверх. Вообще тяжело слушать музыку без перевода, потому что мне смысл не менее важен. Тяжело слушать музыку без перевода, особенно если это тяжелая музыка. Привет, ребятки! Конечно же, Рамштайн. Слабонервным лучше не переводить и не смотреть клипы. Желательно концерты тоже. Однозначно только слушаем, наслаждаемся и не учим немецкий. Рамштайн духа.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
9: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
10: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
15: Шины, диски куплю в колесо.ру.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: За спасибо я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Park, Up From The Bottom. А в новом часе нас ждут рок-стары Nickelback. Любители пятниц Cure. Проснулись, потянулись вместе с Папа Роуч. И привет из других берегов от группы Red Hot Chili Peppers.
1: В Москве 10 часов утра.

Всем доброе утро, друзья! В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Чак без Шуманского. Шуманский от нас сбежал на внутренний экзамен по мото... По мотоспорту своему. Напоминаю, что Шуманский почему-то решил на старости лет, видимо, кризис среднего возраста не дает ему спокойно спать, учиться вождению мотоцикла. Причем мотоцикл он покупать не собирается, просто хочет эту категорию прав. Зачем она ему нужна? Возможно, он знает чуть больше, чем мы с вами. Ладно, поживем, увидим. А пока плюс 13 в Москве, ясно, осадков не ожидается, хорошая погода. По пробкам ничего не знаю насчет пробок, но я уверен, что если было 5, то сейчас, наверное, уже 6, не дай бог, 7. Поэтому будьте внимательны, выезжая в город. Возможно, придется сегодня постоять. Вместе с утренним шоу на радио «Максимум» это делать всегда приятнее. Впереди целый час, который мы посвятим аудиоконкурсу. Поговорим не тут. Задание уже прорабатывается в наших секретных специальных лабораториях. Совсем скоро будет готово к выдаче. Так же, как и рамка для автомобильного номера. По музыке в этом часе все прекрасно. Bad Religion и Queen, Pink и Crazy Town, The Wombats, The Pretty Reckless, прямо сейчас The Offspring, Million Miles Away, погнали!

0: The Pretty Reckless в эфире утреннего шоу Just Tonight. Ну что я могу сказать, ребята? Чаки Бой один такой. Уйдем в конкурс, поговори мне тут.
1: Поговори мне тут. На радио Максимум.
0: Если вы меня спросите, где Шуманский, я вам скажу, он меня бросил. И мы сегодня посвятим наш аудиоконкурс тоже расставанию. Но не с Шуманским, а с актрисой Моникой Беллуччи. Сегодня у этой потрясающей итальянской женщины, актрисы кино, телевидения, звучания, фотомодели, исполняется ровно 62 года. Боже мой, как быстро летит время. Моника Беллуччи родилась в городе Чита-Дрита, Чита-ди-Кастелло, провинция Умбрия в Италии, 30 октября 1964 года, почти как мой батя, да нет, ладно, чуть помоложе. Так вот, Моника Беллуччи мы все знаем, мы все любим, несмотря на ее возраст, она все равно выглядит прекрасно для своих лет. Давайте представим, что вы долгое время встречались с Моникой Беллуччи, возможно, даже были ее супругом, но вот сегодня, в ее день рождения, вы решили с ней расстаться. И не просто расстаться, а как сейчас модно, решили сделать это с помощью аудиосообщения. Гипотетически давайте представим, что такая ситуация могла произойти. Итак, вы расстаетесь с Моникой Беллуччи в аудиосообщении в ее день рождения. Присылайте свои варианты этих аудиосообщений. Не больше 10 секунд, этого достаточно для одного аудиосообщения. Мы будем слушать, я точнее буду слушать этот эфир, плакать, конечно, горючими слезами. И самое лучшее аудиосообщение передам Монике Беллуччи лично. А вы получите за это рамку для автомобильного номера. 8926-007-137. Все аудиосообщения принимаются в Максимум.

0: Hot Chili Peppers.
1: Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум.
2: Я один, и Моника Белуччи тоже останется сегодня одна, потому что вы решили расстаться с ней в ее день рождения. 62 года женщине исполнилось. Ай-яй-яй-яй, как вы так могли? Еще и с помощью аудиосообщения. Они оказались каким-то непостижимым образом у меня, потому что вы мне их прислали в мессенджер. Макс, Игорь, давайте послушаем, как он расстается с Моникой Белуччи.
3: Моника, у нас бы все равно ничего не получилось. Извини.
2: Извини, вот так коротко и ясно. Вася.
4: Моника, ты уж меня прости, но борщ пип, но.
2: Вам только борщ подавай, Василий. Сергей.
5: Дорогая Моника, только в твой день рождения я понял, что в свои 40 лет я слишком стар для тебя. Ты должна найти себе кого-нибудь помоложе. Будь счастлива.
2: Равуар. Роман.
6: Моника, мы должны расстаться, потому что меня парни на заводе чморят. Говорят, Боря Белуччи, ты или имя меняй, или фамилию. Белуччи-то я из-за тебя стал. Ты ж не захотела стать Ивановой.
2: Мне казалось, что он сказал, Боря был лучше. То есть, кто-то у Моники был лучше, чем он. Дэн Глоб.
7: Алло, Монь, слушай, ну я принял решение, нам надо расстаться. Мы когда с тобой сходились, ты была еще милфа. Сейчас ты уже... выдержанная милфа. И не могу я, мне не нравится мне этот соленый бриз, море, все вот это. Я выбрал быть счастливым, жить в Сызрани и растить картошку.
2: Соленый бриз, море, он имеет в виду, конечно же, Италия, где проживает Моника Белуччи, хотя я не знаю, где она сейчас территориально находится. Но так или иначе, Сызрань рулит. Андрей Калинин.
8: Моника, прости, ты уже не та. Тебе позвонит от меня человек, его зовут Прохор.
2: Сначала, кстати, Калинин записал Шаляпин, и подумал, господи, Шаляпин здесь, причем оказалось, что это другой Шаляпин. Друзья, ну вот примерно так вот расстаемся мы с Моникой Белуччи. Сегодня вы делаете это в аудиосообщении, которое присылаете мне почему-то в мессенджер Макс на 8926007137. За лучшее аудиосообщение расставания с Моникой Белуччи вы получите рамку для автомобильного номера. Боже мой, как низко мы пали.
1: Реклама.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел авто в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ру.ообанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получить выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Папа Роуч, Wake Up Calling в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Моника, просыпайся, тебе пришло аудиосообщение.
1: Чаки Бой, один такой, на радио Максимум.
0: Я имею в виду, конечно же, веду Монику Белуччи, у которой сегодня день рождения. Вот она проснулась, послушала Папа Роуч, такая, хо-хо, аудиосообщение, боже мой, белиссимо. Кто-то решил поздравить меня с днем рождения, пока я спала. И тут она открывает эту аудюху, а там вы расстаетесь с ней в этом аудиосообщении. И причем такой человек не один, тут и мальчики, и девчонки даже присоединились. Ро.
2: Дорогая Моника, нам пора расстаться потихоньку и не видеть, чтобы твоих слез дурацких. Мне, пожалуй, пора просыпаться.
0: Очень хорошо. Моника потихоньку – это лучшая рифма. Рифма года, я бы сказал. Вася, снова он.
3: Да пошла ты нафиг, я не буду плакать. Ты с косылем мутишь и меня не любишь.
0: Вася, ты мог бы стать классным рэпером современным. Андрей Карупаев.
4: Моника, дорогая, я, конечно, тебя очень сильно люблю, но больше я люблю радио Максимум.
0: Правильно.
4: Поэтому я меняю тебя на рамки для автомобильного.
0: Наш номера. Человек. Андрей любит. Тут нашествие Андреев, я вам так скажу. Это был Андрей Карупаев, теперь Андрей Гулов.
5: Моника, прости, я нашел новую любовь. Я ухожу к Мане Белуччи из Владимира.
0: Мане Белуччи. Еще один Андрей.
6: Моника, с днем рождения. Мы расстаемся. Я дарю тебе одиночество и личное пространство.
0: Ну, не самые плохие подарки в день рождения, я вам так скажу. Тата вот присоединяется к нашей битве за рамку.
7: Моника, прости, но ты не та. Я та, та.
0: Как она вот это все вывернула, да, своим именем? Я та, та, а ты не та, та, и ты не та. Андрюха два уха, Воробьев еще один Андрюха.
8: Дорогая Моника, столько лет я равнодушно наблюдал, как тебя вожделеет весь мир. Но теперь понял, я не могу быть таким жадным. Поэтому в день рождения я дарю тебе свободу. Оттянись по максимуму, дорогая.
0: У-ху! Правильно, Андрей, надо делиться. Сергей.
9: Моника, прости, нам нужно расстаться. Эти бесконечные перелеты с России в Италию, ну, я уже их не вывожу, извини.
0: Не напасешься, там сейчас пересадка, либо в Турции, либо где-то еще, но это с ума может сойти. Юлия.
10: Моника, ты не внесла платеж по нашей ипотеке. В чем дело? Значит, мой муж больше не будет сопровождать тебя на светские вечера. Мы расстаемся с тобой, прости, это как, просто бизнес.
0: Какой интересный схематоз, да? Муж Юлии, он как бы сопровождает периодически Моника Белуччи на разного рода важные выходы в свет, променады и прочее. И тут она не внесла платеж по ипотеке, и все. Больше с Моникой Белуччи никто никуда ходить не будет. Дорогие друзья, потрясающий сегодня аудиоконкурс. Вы все большие молодцы. В следующем выходе я выберу обязательно победителя, который расстанется с Моникой Белуччи с помощью аудиосообщения лучше всех и получит за это рамку для автомобильного номера.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка.Банк.
13: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией.

0: люди. За каждым сильным брендом возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. ООО «Российский экспортный центр».
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Rockstar.
1: Nickelback Rockstar.
2: Чаки Бой. Один такой. На радио Максимум.
1: Ну, сегодня однозначно все вы, радиослушатели, и те, кто участвует, точнее, в аудиоконкурсе, рок-звезды, потому что Моника Беллуччи не стала бы встречаться не с рок-звездой, но сегодня не ее день. Точнее, сегодня день ее рождения, и именно в день ее рождения вы решили ее бросить, а еще вот как подло, да, с помощью аудиосообщений. Девчонки, страсть, как этого не любят. Ну, хотя Моника Беллуччи уже тяжело, язык не поворачивается назвать девчонкой, 62 года все-таки. Максим ее бросает.
3: Моника, зачем ты меня обманывал? Ты же сказала, что ты Левинский. Я вообще-то планы строил. Все, давай, до свидания.
1: Слегка попутал. Моника Левицкий. Не Дмитрий Левицкий, а Моника Левицкий.
4: Моника, я устал. Я ухожу.
5: Ты не Левинский, что ли?
1: Опять Левинский. Да что вы с этой Левинской ты заладили?
6: Моника, Владимир, при всем уважении к тебе, Манька была лучше.
1: Манька была лучше. Станислав Би.
7: Моника, мы расстаемся с тобой. Мне, конечно, нравится твоя шмоника, но я устал от твоих хотелок. То лолкардин устарел, то тонометр немодный.
1: Какая шмоника? О чем речь идет? Не понимаю. Итак, претенденты на рамку. Игорь Джан.
8: Моня, дорогая, прости. Я влюбился в твою мать.
1: Я влюбился в твою мать? Сколько лет матери Моники Левинской? Жива ли она вообще? Вот вопрос, который меня сейчас волнует. Ну хорошо, Дмитрий.
9: Моника Беллуччи, да тебе без меня будет лучше. Все, до свидучи.
1: До свидучи. Ну и побеждает у нас Игорек. Он расстался с Моникой Левинской с помощью вот этого аудиосообщения.
10: Ты серьезно? Я расстаюсь с Моникой Беллуччи, да я уже с вами расстанусь со всеми.
1: Вот, точнее,

не расстался с Моникой Белуччи, потому что, ну, нельзя такую роскошную женщину бросать, тем более в день рождения. Игорь, рамка для автомобильного номера теперь ваша. Позвоните, сообщите Монике, а лучше отправьте аудиосообщение, чтобы вы выиграли. Crazy Town в эфире, Butterfly, потом, возможно, The Cure, а там хоть трава не растет.

0: Рокки бой. Один такой. На радио Максимум.
1: Butterfly, Crazy Town, Crazy здесь, Crazy тут, Crazy везде. Это было утреннее шоу на радио Максимум. Последние полтора часа мы провели без Дмитрия Шуманского, зато в компании с Моникой Белуччи и вашими прекрасными аудиосообщениями. Спасибо вам еще всем раз. Огромное респект и уважуха. Вечерком вас ждет еще один Crazy. Константин Михайлов, его вечернее шоу, а также сегодня в 23.00. Не пропустите свежий выпуск программы «Умеем слушать» на радио Максимум. Чак Изабеллин с новой классной русской музыкой. Ну а на сегодня, пожалуй, все. С вами был Чаки Бу один такой. Всем пока, до завтра. Не проспите.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россияне начали делать несколько версий одного резюме, чтобы обойти ИИ-фильтры работодателей. В анкетах меняют название должностей, формулировки и ключевые слова. Логика проста. Если одна версия не пройдет, другая доберется до живого рекрутера. Иногда доходит до нескольких аккаунтов и разных имен. В соцсетях описали случай. Соискатель отправил 3 резюме одному работодателю. Первое отсеяли, второе дошло до теста, третье – до собеседования. А потом выяснилось, что другим кандидатам

0: Оказался он сам, просто с другого аккаунта. Эксперименты показывают слабое место алгоритмов. Результат зависит не только от опыта, но и от того, как его описать для машины. С разными именами и недостоверными данными это уже не адаптация, а обман. Так что баланс важен даже в борьбе с ИИ. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. В октябре в гостях у вечернего шоу на радио «Максимум» Евгений Малахов, руководитель продукта Яндекс.Такси. Вместе с Костей Михайловым они обсудят, какой путь этот сервис прошел за 15 лет своей истории, вспомнят, каким он был на старте, расскажут, чем он может удивить сейчас и как сервис стал частью повседневной жизни миллионов пассажиров и водителей. Следи за эфиром, подключайся и задавай свои вопросы. 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков

0: и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Three Doors Down на радио Максимум. Свой шестой и, как оказалось, последний альбом Three Doors Down выпустили в марте 2016 года. Пластинка Us and the Night также стала боевым крещением для двух участников группы — гитариста Чета Робертса и басиста Джастина Билтонена. В ее трек-листе нашлось место песни In the Dark, которая до сих пор частенько звучит в максимальной ротации. Вот что о ней говорил вокалист Брэд Арнольд.
1: «Это одна из самых веселых песен, что мы когда-либо писали. Она, ну знаете, такая озорная, что ли? Это не пошлая песня, но о таком мы раньше не пели. Она просто о том, как ты веселишься, и музыка соответствующая».
0: Если обычно Three Doors Down сочиняли свои хиты на акустической гитаре, то здесь отправной точкой стал iPad нового гитариста Чета Робертса. Он сочинил основной риф в приложении GarageBand. И именно этот черновик привел Арнольда к идее столь нестандартной для него лирики.
1: Three Doors Down. In the dark.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Слово «мокнуть» вряд ли задержится в русском языке. Так считает эксперт из Новосибирского педагогического университета. По его словам, это временный сленг, который держится на хайпе и исчезнет, как только появится что-то новое. «Мокнуть» значит затмить кого-то стилем, внешностью или успехом. Слово пришло из маносферы, а этим летом стало мемом среди школьников после популярного трека. Эксперт напоминает, так уже было с Масиком, Тюбиком и даже Гангам Стайл. Были яркими и стали истории. Так что «мокнуть» — это ненадолго, как и все хайповое. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
15: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.00. 8/2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Green Day. I'm never gonna RIP.
1: В августе на большие экраны вышел фильм «Nimrods» — комедийный роуд-муви о трех подростках, которые едут из Канзаса в Лос-Анджелес, чтобы выступить на разогреве у Green Day. Участники Green Day были продюсерами и соавторами картины. Она во многом основана на воспоминаниях об их безумной юности. И, само собой, саундтрек «Nimrods» тоже до краев забит гриндеевскими хитами. В числе прочего, там нашлось место и одной совершенно новой песни — композицию «I'm Never Gonna RIP» группа записала специально для фильма. На ней музыканты отошли от своего привычного панк-звучания в сторону классического рок-н-ролла 50-х и 60-х. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. На радио «Максимум».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Группа «Мастер» отмечает 40-летие презентации нового альбома «Тесла». Большой концерт пройдет 9 октября в легендарном ДК имени Горбунова. Лидер группы Олег Грановский обещает, что в первом отделении прозвучат все песни с новой пластинки, причем вместе с приглашенными музыкантами. Во втором отделении сыграют хиты разных лет и выйдут специальные гости. Сингл «Повелитель молний» уже можно послушать в сети. «Мастер» называют легендой отечественной тяжелой музыки. В конце 80-х они одними из первых вышли на стадионы, а мелодия издавала их пластинки миллионами тиражами. Возвращение в ДК Горбунова для группа особенно символична, ведь когда-то именно там находилась их репетиционная база. Новый альбом продолжает фирменное звучание, но и без экспериментов не обошлось. Так что 9 октября отличный повод услышать все это вживую. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус.

0: акциями Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. В октябре в гостях у вечернего шоу на радио «Максимум» Евгений Малахов, руководитель продукта Яндекс.Такси. Вместе с Костей Михайловым они обсудят, какой путь этот сервис прошел за 15 лет своей истории, вспомнят, каким он был на старте, расскажут, чем он может удивить сейчас и как сервис стал частью повседневной жизни миллионов пассажиров и водителей. Следи за эфиром, подключайся и задавай свои вопросы. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Three Doors Down на радио «Максимум». Внезапно свалившаяся на Three Doors Down слава разделила жизнь участников группы на «до» и «после». Их первый же альбом «The Better Life» разошелся тиражом более 7 миллионов и едва не вошел в десятку самых кассовых релизов 2000 года. Вот как о тех временах вспоминал вокалист Брэд Арнольд.
1: «Все было как в тумане. Это была совершенно другая жизнь. Мы все делали впервые. Прежде я даже почти не покидал штата Миссисипи. Мы никогда раньше не турили. И тот альбомный цикл стал для нас одновременно ураганом и благословением».
0: Брэд признавался, что тогда и не подозревал, сколько непредсказуемых рисков ждало их за каждым углом.
1: «Сейчас мы оглядываемся назад, и ё-моё, как это все было опасно! Как мы вообще выбрались оттуда живыми? Это было настолько чересчур, как пропуск за кулисы жизни. Ты оказываешься в таких местах и в таких ситуациях, с которыми ты обычно вообще не сталкиваешься».
0: Three Doors Down. Duck and Run.

0: хорошее, еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Дочка Банк.
3: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com.
10: АО «Российский экспортный центр».
11: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

новом часе ты услышишь Good Charlotte, Queen, System of a Down, The Pretty.

0: отправителя и дорого для получателя. Хотите эффективности? Пишите коротко и по делу. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Lifestyle.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Голосовые в рабочих чатах снижают продуктивность. Исследование показало, число ошибок при передаче поручений растет на 30%, а время на задаче на 15-20%. Причина – низкая плотность информации. Текст читается за секунды, а аудио нужно слушать целиком. 10 голосовых заметок отнимают до 15 минут только на ознакомление. К тому же в транспорте или в офисе без наушников их не послушать. Отсюда отложены ответы и растущий список неразобранных сообщений. А еще в Audi не поискать по ключевым словам. Сотрудники тратят до 20% времени на переслушивание старых записей, чтобы вспомнить цифры или поручения. Так что голосовые — это удобно для отправления.

0: вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум! Да!

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%.

0% бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр».
3: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-Банк Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. В октябре в гостях у вечернего шоу на радио «Максимум» Евгений Малахов, руководитель продукта Яндекс.Такси. Вместе с Костей Михайловым они обсудят, какой путь этот сервис прошел за 15 лет своей истории, вспомнят, каким он был на старте, расскажут, чем он может удивить сейчас и как сервис стал частью повседневной жизни миллионов пассажиров и водителей. Следи за эфиром, подключайся и задавай свои вопросы. 12+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Tell me when you've had enough.
1: Продолжаем знакомить вас с материалом Sanctuary, шестого альбома Evanescence. Как рассказала сама Эмили, композиция Tell Me When You've Had Enough была написана от начала до конца в первый же день студийной работы над пластинкой. Важную роль в создании песни сыграли ее продюсеры и соавторы Зак Сервини и Джордан Фиш. На минуточку, бывший клавишник Bring Me The Horizon. Вот что об этом опыте вспоминает Эмми.
2: Все сложилось очень быстро. Сессия получилась молниеносной, и песня сразу зазвучала очень круто. Ведь в студии были продюсеры, способные сделать по-настоящему крутой бит. Они справились с этим лучше меня. Обычно я все контролирую сама, и у меня неплохо получается, но времени уходит очень много. Я ведь девушка с аналоговым синтезатором, которая хочет аутентичного звучания.
1: В свою очередь, в тексте Эмми задает вопрос, готовы ли ее слушатели пожертвовать чем-то, лишь бы остаться на пути наименьшего сопротивления? Или, напротив, однажды они все-таки решатся бросить вызов контролю и манипуляциям? Слушаем Evanescence с новым треком «Tell me when you've had enough» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В аэропорту Красноярска таможенники нашли в багаже россиянки чучело крокодила. Женщина прилетела из Вьетнама и везла его как сувенир. 105 сантиметров, 1,5 килограмма. О том, что нужно декларировать, она, по ее словам, не знала. История могла закончиться грустно, но все обернулось на пользу науки. Суд постановил передать чучело зоологическому институту РАН в Петербурге. Там его будут использовать в научных и просветительских целях. Так, сувенир из отпуска стал экспонатом. И теперь он не пылится в шкафу, а работает на науку. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и

0: зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+. Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .банк». Подробности на .com 18+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. В октябре в гостях у вечернего шоу на радио «Максимум» Евгений Малахов, руководитель продукта Яндекс.Такси. Вместе с Костей Михайловым они обсудят, какой путь этот сервис прошел за 15 лет своей истории, вспомнят, каким он был на старте, расскажут, чем он может удивить сейчас и как сервис стал частью повседневной жизни миллионов пассажиров и водителей. Следи за эфиром, подключайся и задавай свои вопросы. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Three Doors Down на радио Максимум. В дискографии Three Doors Down есть лишь одна песня, записанная дуэтом с другим известным музыкантом. Композицию Landing in London группа создала вместе с Бобом Сигером, настоящей легендой американского кантри и рок-музыки. На минуточку, его балладу Turn the Page когда-то каверила сама Металлика. Вот что вокалист Брэд Арнольд говорил об этой коллаборации. «Мы записывались в Нэшвилле, где он в соседней студии работал над своим проектом. Мы разговорились, и Боб оказался потрясающим парнем и настоящей легендой. Обожаю Боба Сигера. Я стеснялся сам попросить его спеть на нашей песне и отправил к нему нашего менеджера. Менеджер сходил к нему, а через два дня ответил, что Боб согласен. Наверное, я горжусь этим больше, чем встречей с президентом». Что же касается самой «Landing in London», то она посвящена одной из любимых тем Арнольда.

«Разлуки с любимой». Во многом эта песня была вдохновлена бесконечными гастролями «Three Doors Down» и оторванностью музыкантов от родного дома. «Three Doors Down» и Боб Сигер. «Landing in London».

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Госстроящая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс.
1: Travel. Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ассоциация туроператоров России раскрыла самый доступный пляжный отдых для россиян в октябре. И это Египет. Туры туда подешевели почти на 18 тысяч рублей. Первую половину месяца минимальный тур на двоих обойдется примерно в 96 тысяч. Цены на Арабские Эмираты почти не изменились, до 96,5 тысячи на начало ноября. А вот пакеты в Азию и Турцию подорожали. Так что если хочется тепла и моря без лишних трат, Египет сейчас лучший вариант. Солнце и все включено. По крайней мере, пока цены не подросли. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
6: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках месяца.

0: и порядки получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибьют-альбома Metallica и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь, через такую внутреннюю борьбу проходит каждый человек. Ты либо борешься с собой, либо чувствуешь, как тебя сталкивают с другими людьми. Это постоянная битва за шанс стать лучше.
1: Слушаем The Warning и их огненный боевик Kerosene прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Яндекс.Такси. 15 лет едем вместе. В октябре в гостях у вечернего шоу на радио «Максимум» Евгений Малахов, руководитель продукта Яндекс.Такси. Вместе с Костей Михайловым они обсудят, какой путь этот сервис прошел за 15 лет своей истории, вспомнят, каким он был на старте, расскажут, чем он может удивить сейчас и как сервис стал частью повседневной жизни миллионов пассажиров и водителей. Следи за эфиром, подключайся и задавай свои вопросы. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чем взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, Капистолецкий, 17:00 и полминуты еще, 30 секунд. Сегодня у нас среда, 30 сентября. Погода в Москве балует. Очень-очень здорово сейчас в Москве. Хотя, ну, можно сказать, да не то что прохладно. Плюс 17 сейчас, представляете, ясно. А вот завтра, в четверг, уже будет на 4 градуса меньше. То есть плюс 14, а в пятницу плюс 12, а в субботу плюс 11. Холодина. А ночи плюс 5. А понедельник зато плюс 15 опять. И в... На следующей неделе плюс 17, 18, 19, но с дождиком периодически. А вот на этой неделе прямо ловим кайфушечку. Вот оно, бабе лето, скорее всего. Сегодня у нас Международный день копирайтера. Ивана Балашова, нашего копирайтера. Второй день поздравляю. Вчера поздравляли его с днюшкой, а сегодня поздравляем с его профессиональным праздником. Всех копирайтеров тоже с праздником. Международный день подкастов сегодня, но это вообще наше все, поэтому все, кто причастен к подкасту, который можно... Ну, все подкасты «Голодный Михайло», «Поехавший Михайло», подкасты утреннего шоу, «Макси Бизнес», конечно, «Запаренный Михайлов», «Мотобайки Михайлова», все это можно слушать на сайте maximum.ru, наш крутой цифровой портал. Ну и, конечно, всем моим коллегам, которые делают вместе со мной подкаст «Лаб» 20 лет спустя на Первом канале. Также сегодня у нас Всемирный день школьного молока. Помните вот это вот с пенкой такой? Як! Также сегодня всемирная акция «Время для йоги». Что называется, йоги-время, потехи час. Сегодня день женского здоровья и фитнеса. Дофига сегодня праздников. Сегодня Международный день перевода. Всех переводчиков с праздником тоже. День уютного вязаного пледа. Как знал вчера, простирал все свои. Сегодня должны высохнуть. Укутаюсь вечером. Сегодня день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей с Российской Федерацией. Тоже очень мощный праздник. Сегодня день улета, день освобождения Карелии сегодня от фашистских захватчиков. День интернета в России сегодня или день Рунета. Когда-нибудь закончатся эти праздники или нет? И сегодня день мурлыкания и подтягивания. Также сегодня праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. И сегодня очень важный, самый важный, по-моему, день кей-поперов. По этому поводу предлагаю послушать Disturbed. И кавер, который у меня лежит в папочках «Почему бы и нет?» Под хороший чай сойдет. Что называется, кавер на хит группы Genesis «Land of Confusion». Дэйв Дреймон на радио «Максимум».

0: Зиген, Ленни Кравиц на радио Максимум. Сейчас рассматриваю фотки дома Ленни Кравица в Париже. Прикольный дом такой, интересно, если бы он был отелем. Отель Рокси, он сам его так назвал, этот дом. А Париж для Кравица, да, где это рассматриваю? Я рассматриваю в официальном канале радио Максимум в Максе. Залезайте и смотрите вместе со мной. Очень прикольно. Ну, по крайней мере, интересно посмотреть, как живет Ленни Кравиц, в каких стенах, собственно. Там ничего не говорит о том, что он музыкант, кроме портретов на стенах. Например, в каминной огромный черно-белый портрет Джона Леннона. Очень стильно. А вообще Париж для Ленни Кравица больше, чем просто город. Его таунхаус 20-х годов во французском стиле — это продолжение его собственной эстетики. Это рок-н-ролл, искусство и винтаж вместо стерильной роскоши. Хотя люстры там роскошные и всякие вензелечки на стенах. А дом работы Энди Уорхола и Жана Мишеля Баски. Там ботинки Мухаммеда Али, Джеймса Брауна, винтажная мебель, созданная самим Кравицем, предметы дизайна, а бывшая бойлерная в подвале превратилась в темный бар для вечеринок. Мечта. Получился не интерьер рок-звезды, а портрет самого Кравица, музыканта, коллекционера и человека, у которого уже больше 30 лет прекрасный вкус, всем известный, который больше 30 лет делает все по своим правилам. То есть ему пофигу мнение окружающих вообще. Ну, такой очень крутой чувак Ленни Кравиц. Песню, которую вы только что прослушали на радио Максимум, где вас черти носили. А если бы вы... Ну, во-первых, прикольно было бы, если бы он в этот дом пускал как в отель. Хотя, наверное, все бы, конечно, привели бы в упадок. Дом бы очень быстро устал от посетителей, если вы понимаете, о чем я. Если бы вы, скажем, делали отель, если бы вам дали неограниченную сумму и сказали «открывай отель», в каком бы городе это было, это такой предварительный опрос сегодня, это еще не тема дня, но тем не менее, в каком бы городе это было, там, в какой стране и в каком бы стиле это было. Пишите в Макс на номер 8-926-007-1037.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Через 3 минуты Рамштайн.
1: Где ты? Там Максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play.

0: Рамштайн, зона. Чего уж там, вечер в хату. 17:19, точное московское время. Александр Иванов пишет: Костя, привет, и все радиослушатели, привет, привет. Алексей пишет: Кость, привет, огненного эфира, хорошее настроение, нашел на даче давно забытый винтаж. В оригинальной коробке полдня его раскачивал до сухости динамиков, теперь он забубнил низами как надо. Теперь любимая максимум в суперзвуке. Хорошего всем дня, пишет Алекс, и прислал видос старенького такого винтажного музыкального центра с колонками. Это тройка, я так понимаю, CD, радио и двухкассетник Sony. Прикольно прямо, да, винтаж — это 80-е. Явно, ну там конец 90-х, 90-е, наверное, скорее, потому что 80-е чуть другие бумбоксы были. Виктор Пащенко пишет: Кость, привет, Disturbed, огонь. У него еще проникновенный кавер на The Sound of Silence есть. Да, на Саймон и Гарфункел есть. У Дэйва Дреймана хороший кавер, знаю, о чем вы говорите. Душевненько. Дмитрий пишет: привет, приветик, пистолетик, Константин. Когда будет подкаст с директором Яндекс.Такси? Интересно слушать, послушать, может быть, вопросы задать. Хорошая мысль, Дмитрий, напишу сегодня Яндексом. Может быть, пришлют ко мне директора сервиса Яндекс.Такси, если тебе действительно... Я думаю, что многим есть что спросить у этого человека, и, думаю, общение будет это интересным. Александр Иванов пишет: Кость, привет, все радиослушатели. Сегодня ДР у сына 10 лет. Всего ему самого хорошего. Салютик ему, дорогой. Он тоже Иванов, не знаю, как зовут, возможно, тоже Александр. Так что Александру Иванову-младшему привет, а может быть, нет, жалко, ты не написал. В общем, для сына, от всего коллектива «Радио Максимум», от меня, от всей души, реклама. Пусть привыкает.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
12: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета

0: второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nothing But Thieves, Evolution, шикарный трек, шикарный трек. Александр Иванов пишет: спасибо, сына зовут Дмитрий. А это уже совершенно не важно, Александр. Я уже поздравил. Кир пишет: Кость Саныч, привет. А что вы знаете про фанатов и их дома? Город Калининград, к вопросу про дом Лени Кравица. Всем привет и отличного эфира. Да, и прислал фотку дома. Интересно, я, в общем-то, благодаря моему другу Диме Чудинову объездил практически всю Калининградскую область. Но вот этого дома не видел, хотя он очень примечательно выглядит. Двухэтажный дом за заборчиком, в общем-то, я так понимаю, дача или просто загородный дом чей-то, который весь покрашен в, по крайней мере, одна панель дома, значит, торец в красный, в розовый, в красный цвет, а фасад дома покрашен в британский флаг и посередине черным огромная надпись «Queen». Ну да, очевидно, человек-фанат кей-попа.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты «Эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
6: В ленте.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. «Точка Банк».
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
17: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: POD, Youth of the Nation. Сейчас читаю текст. И, в общем-то, я не думал, что песня затрагивает настолько серьезную проблему. Проблему скул-шутинга, то есть стрельбы в школе. И вот о чем поется в песне. «Последний день моей оставшейся жизни. Хотел бы я знать, почему я не поцеловал свою маму на прощание. Я не сказал ей, что люблю ее, как сильно. Она мне не безразлична. И поблагодарить моего папу за все беседы и всю мудрость, которой он поделился. Сам того не осознавая, просто сделал то, что делаю всегда. Каждый день одна и та же процедура, прежде чем я отправляюсь на скейте в школу. Но кто знал, что этот день будет не таким, как все остальные? Вместо того, чтобы пройти тест, я получил 2 пули в грудь. Можете считать меня слепым, но я не предвидел, что это произойдет. Все бежали, я ничего не слышал, за исключением выстрелов. Все произошло так быстро. Я на самом деле не знаю этого парня, который стрелял, хотя я сижу рядом с ним в классе. Может быть, этот парень искал любви. Может быть, на мгновение он забыл, кто он такой. Или, может быть, этот ребенок просто хотел, чтобы его обняли. Что бы это ни было, я знаю это, потому что мы молодежь нации. Далее припев. Ну да, страшненько.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Спрашивал у вас отель, в каком стиле вы бы сделали, открыли бы, если бы вдруг на вас свалилось неограниченное количество бабла сверху. Иван пишет, я бы открыл отель Metalhead с номерами в стиле Black, Trash, Heavy, Power, Glam, Doom, New и прочими разновидностями музыкального металла. Прикольно, да. Каждый номер своя разновидность металла. А есть же еще и... Готик. Да, Готик есть. Тут, по-моему... Готик метал нет. Спид метал нет. В номере все надо. Все должно быть очень быстро. А на первом этаже вместо рояля сцена, на которой выступали бы вживую какие-нибудь группы. Открыть такой отель можно, наверное, только в Хельсинки. В другом месте обанкротится. Я думаю, что да, у нас обанкротится, потому что у нас вся страна дружно ходит на концерты Ивана Дмитриенко и прочие попсы. Так что вряд ли. Хотя Металлика собирает стадионы. Но это Металлика, извините. А вот еще в Праге хорошо, да, я помню, тоже, опять же, концерт Металлики в Праге, там еще и Alice in Chains были, и, да, тоже полностью, хотя, опять же, это Металлика. Так что вот тут вот непонятно, в какой стране рок еще жив.
1: Радио «Максимум».
0: Всплакнем же и послушаем классику рока. Поп-рока, конечно, можно даже назвать это глэм-роком, скорее всего. Группа Kiss, I Was Made For Loving You, Baby. Бессмертные самые заезженные хит с альбома «Династия».

0: 27 сентября лидеру Three Doors Down Брэду Арнольду исполнилось бы 48 лет. В память легенды постгранжа Радио Максимум представляет специальную неделю группы Three Doors Down. Культовая классика рока из нулевых, неожиданные раритеты и много интересных фактов о Брэде Арнольде, его жизни и его группе. Ты узнаешь, какой суперхит Брэд сочинил в 15 лет на уроке математики? Чему он научил фронтменов Shinedown и Three Days Grace? Как умение играть на барабанах повлияло на его стихи? И другие неожиданные факты об одном из главных музыкальных явлений эпохи постгранжа. Слушай специальную неделю группы Three Doors Down с 28 сентября по 4 октября на радио «Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-24-741, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.ру.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт — это просто. 30 лет с вами. Котвор.ру.
3: За спасибо.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99. We'll be right back.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Попроще на радио Максимум Wake Up Calling. В следующем часе нас ждут Nirvana Come As You Are, годовщина выхода альбома Nevermind. Классика от Металлики Enter Sandman. Новая от Evanescence Who Will You Follow. Foo Fighters влетят на своем первом хите Learn To Fly. А также Midnight Oil, Billy Talent, Audioslave, Muse и не только. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

0: are burning. Специально для фанатов тяжелого звука группа «Мастер». Живые легенды отечественного отборного металла готовят грандиозный вечер на «Горбушке». В программе два концерта в одном. Сначала прозвучат все треки с нового альбома «Тесла», а следом мощный сет из любимых хитов. 9 октября, ДК «Горбунова», 20:00.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Billy Talent, Red Flag. Прямо сейчас The Fratellis.

Билли Талант, Red Flag, Радио Максима. А каких известных канадцев, рок-канадцев вы знаете? Кроме Nickelback и Аврил Лавин, вот теперь еще и Билли Талант. Да, они канадцы. Основались в 93 году в городке Миссисипи, Миссисота, вот так, по-моему. В общем, под Онтарио, а не в каком-то провинциальном городке родились. Костян, здорово! В данный момент обсуждаем ремонт комнаты для дочки. Известная тебе особа Настасья настаивает на темном минимализме. Почему бы отель так не заделать? Заодно передай привет дочурке. С уважением, ваш Вовк. У меня, между прочим, когда я учился в школе, вся комната была обклеена черным материалом. И окна были тоже заклеены. У меня был в комнате абсолютный блокаут, потому что я там развлекался со светом. Я делал себе подсветки. Я даже глобус обклеил кусочками зеркала. Такой сделал, короче, как это называется, дискобол. И поставил его на вертушку, которая крутилась у меня со скоростью 33 оборота в минуту. И вертушка у меня стояла на шкафу. А на этот глобус светил луч света из диапроектора. И таким образом у меня комната была такая немножко диско, но там всякие красные подсветки, знаете, вот красный фотофонарь у меня в углу был. И, прикиньте, все черным материалом. И еще был череп настоящий. Представляете, мне подарила моя подруга, которая работала медиком, она подарила мне череп настоящий, в который я вставил. В один глаз я вставил кристалл этого самого кварца. Такой большой он из глаза торчал. Прям как

0: ракета такая, кристалл кварца. А внутрь черепа я вставил стробоскоп, который я сам спаял, представляете, с этой лампой от вспышки. И череп стробил. И дискобол крутился. Значит, красные всякие подсветки были по всей комнате, с учетом того, что черный материал, в основном потолок, подсвечивался красным. И свечки еще жег. Вот в такой готической обстановке, и блэкаут у меня даже днем была ночь в комнате. Родителей просил не беспокоить, мягко говоря, то есть огрызался, если они входили в комнату. И вот в такой атмосфере я слушал на колонках, таких деревянных колонках Вега, которыми я подсобачивал через усилитель проигрывателя Вега магнитофон и винил. Я слушал всякие штуки типа Pink Floyd, конечно, Accept, Iron Maiden. Что еще слушал? Эмерсон, Лейка Палмер слушал, Моторхед слушал, Металлику, естественно. Но больше всего, конечно, меня звали. Даже такие штуки, как Rockets, даже я слушал. Это электронщина, если вы помните. Вот такие вещи тоже слушал. Но, конечно, больше всего вставлял вот в такой атмосфере Pink Floyd. После короткой рекламы Nirvana, годовщине выхода альбома Nevermind, Come As You Are.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Куда срочно перенести рабочие чаты?
17: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойность.

Работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» и N760-115-09.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: Суперграсс, песня All Right. У меня в папке «Зачем?».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Пенсионерка из Китая сушила белье и по ошибке перерезала страховочный трос высотника. Помните, как в «Ну погоди», заяц? Там «Ну погоди!» Там волк упал. Рабочий чуть... Это у меня звук, волк упал. Ну, так себе, да? Рабочий чуть не погиб из-за женщины, которой срочно понадобилась бельевая веревка. Инцидент в китайском городе Фошань возмутил пользователей соцсетей. Публикация о нем набрала 61 миллион просмотров. Но это Китай. Высотник по фамилии Лю ремонтировал наружную стену дома, спускаясь на веревках с 30 этажа, добравшись до площадки на втором этаже. Мужчина обнаружил, что кто-то перерезал одну из рабочих веревок, страховочный трос, который хорошо, что ему не понадобился. А если понадобился, все. Злоумышленница оказалась жительницей квартиры на втором этаже небоскреба. Так, сейчас я музыку соответствующую поставлю. Так, сейчас, секунду, вот. Злоумышленницей оказалась жительница квартиры на втором этаже небоскреба. 80-летняя китаянка объяснила свой поступок тем, что не знала о работах на фасаде. Хотела позаимствовать веревку для сушки белья. Все просто. Умысла злого не было. Просто тупость и возраст. К счастью, Лю не пострадал, так как вовремя заметил повреждение троса, смог эвакуироваться. Он отнесся к поступку пенсионерки с пониманием и не стал обращаться в полицию. По словам Лю, возмездие за подобные «шалости» в кавычках должны нести только здоровые молодые люди. Пожилой человек не понимает таких вещей, говорит рабочий. Если бы это сделал молодой, я бы вызвал полицию. Вскоре о произошедшем узнали представители управляющей компании. По их инициативе женщину обязали возместить Лю 400 юаней, это около 5000 рублей, это стоимость перерезанной веревки. На этом официальная часть истории закончилась. А вот в соцсетях тем временем все только начиналось. История хайпанула. Пользователи назвали поступок женщины покушением на убийство и возмутились тем, что возраст стал причиной не обращаться в полицию. Что из-за того, что ей много лет, ей сошло это с рук. Ярых критиков возмущает следующее. Участники подобных историй боятся веревок. Таких историй, кстати, немало, когда вот эти вот формы жизни на основе углерода без коры головного мозга перерезают веревки, которые они видят в досягаемости своих культяпок с ножницами. А там, может быть, реально промышленный альпинист висит, и он может улететь вообще и разбиться. Но это вот больные люди, шизоиды, которые боятся веревок, жалуются на то, что веревка им мешает. И даже не задумывается, что на другом конце этой веревки висит человек. Ну, такая история. Давайте сегодня от нее оттолкнемся и поговорим о наших ошибках и о каких-то, не знаю, факапах. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — это не я. Вылили в миску с салатом всю бутылку подсолнечного масла, потому что подумали, что обозначение 1 ЧЛ, ну, 1 чайная ложка, я так понимаю, в рецепте означает 1 человек на литр. В общем, в чате написали не тот адрес, и встреча одноклассников случайно перенеслась в бар «Голубая устрица». А может быть, вы случайно что-то нажали, и все исчезло. Рассказывайте, каким эпичным последствиям приводили ваши ошибки и косяки. Пишите свои косячные истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Или в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Максимум.

шикарная вещь от Криса Корнелла и команды Audioslave. По некоторым данным, эту песню Крис посвятил своему лучшему другу Честеру Беннингтону после его ухода. Like a stone.

0: Metallica, Enter Sandman. После короткой рекламы сейчас песня, которую я в последнее время напеваю в душе. Новинка от Ньюс. То есть Ньюс от Мьюз, да. Простите, букв перепутал. Ньюс от Мьюз, новинка от Мьюз, Нью от Мьюз. Что у меня с речью-то сейчас? Night Shift Superstar. Вот. Короче, лучше один раз услышать саму песню, чем 10 раз от меня про нее. Через 3 минуты Мьюз. Супер вещь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: доступна в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево».
9: Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40.
12: Шины, диски куплю в

0: Колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Радио «Максимум».

добрый день. Прям офигенно. Мьюз, молодцы, респектулием. Прям не сдают позиции. Виталий Александрович пишет: КМ, привет, здорово. Сегодня вышел на работу, первый день после свадьбы. Спасибо тебе за поздравления. Всем хорошего вечера и крепких семей. Спасибо большое. Взаимно. Взаимно. Алекс пишет: Константин, добрый вечер. Разрешите позанудствовать? Разрешаю. Крис Корнелл не мог посвятить эту песню Честеру, так как умер раньше. Да, абсолютно верно. Спасибо за то, что поправили. Иногда занудство очень даже на пользу всем и даже самому занудному радиоведущему. Действительно, я немножко перепутал именно

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Песни, опять же, по слухам. И вот присоединился к Крису Корнеллу. Дурачок, я считаю. В общем, да. Неумный, мягко говоря, поступок. Но кто знает, что у него было на душе и у того и другого в те моменты. Ничего хорошего, это факт. В следующем часе нас очень ждут как раз линки «Somewhere I Belong». Готовы ли вы к AC/DC? Спросит вас AC/DC. Are you ready? Nickelback с философским вопросом. Что бы вы сделали, если бы сегодня был ваш последний день? Новинка от Pierce the Veil, So Far, So Fake. И не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

Simple Plan, супер вещь. Your love is a lie. Твоя любовь — это ложь. Ну правильно, не ложь, а клади. Простите. Можно окна закрывать. Зануда вышел из чата. Сергей Вовк пишет: а где привет, где салют? А вот он передавал привет дочурке. С уважением, ваш Вовк. Да, Анастасия, Вовк, привет большой. А где привет, где салют? Готический ты наш, занудствует Сережа. Пишу в ответ: где-где, в Караганде, депешмодный ты наш. Пишет: да, сегодня на стиле кожанка, Мартинс и причесон вообще. А сегодня еще Властелин колец прислал фотку аудиашной рулевой колонки, там, не знаю, рулевого колеса, сердцевины. И пишет: Металлика должна не играть, а короче, фигачить нам.

0: максимум. Особенно через Bang & Olufsen. Да, вот в хороших аудиях и Bang & Olufsen, конечно, аудиосистема. Я сам был властелином колец, фанатом этой марки. До того, как они ушли некрасиво. Ну, как и многие другие. Тем не менее, да. И вот прислал видос, как он слушает свои аудиохи Металлику. Давайте. Ну вот, судя по звуку, шумка так себе в аудио, потому что вот в этой конкретно, потому что басы Металлики заглушают внешние басы, там шума, гула мотора и подвески. Или я не прав? Или я не лев? А, рассудите. Ну вот как-то так, да. Сергей Шматко пишет: «Здорово, Костя, смотри, что мне сегодня прилепили на заднее стекло». И прислал фотку своей машины. На заднем стекле огромная наклейка «Курт Кобейн» и слова, вылетающие из его рта на английском. Это просто так вот кто-то рандомный прилепил тебе на заднее стекло, не зная, что... А, у тебя же рамка максимум. Я понял, почему. Фраза Курта Кобейна звучит: «Пусть меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят за то, кем я не являюсь». Хорошо, да. Как тебе это? Колхоз? Не, нормально. Зы, рамка на номере вашей, если радио, то максимум. Понятно, поэтому наклеили. Ну, в общем, наклейка клевая, я рекомендую оставить, Сереж. Дмитрий пишет: «Костя, шалом, передай там всем, что нефиг с половиной бака каждый день создавать очередь, чтобы у тебя был каждый день полный». Ну, народ боится, народ запуган ситуацией, понимаешь, Дима. Прости их, они не виноваты, у них спит разум. Нижний всех обнял, всем две машины перед колонкой «Максимум».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там «Максимум». Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио «Максимум». Доступно в App Store и Google Play.
0: Далее Linkin Park, «Somewhere I Belong». Прямо сейчас Андреас Джонсон. Привет из «Миллениума». Glorious.

0: 19 часов 18 минут. Somewhere I belong. Линкин Парк на Радио Максимум. 19:19, вернее, точно московское время. Сережа пишет, шумка средняя, просто это QAHT, дизель. AHT это что такое? Ахт, ахт, что такое ахт? XT, чего? В авоськах лучше шумка, да, в А8-ых, конечно, лучше шумка. Вообще в ашках лучше шумка, чем в кушках, тем более дизельных. Да, вообще Q8 не очень я как-то жаловал еще, когда она только появилась, так себе. Знаете почему? Потому что я люблю одну ногу под себя подгибать, ну вот та, которая на газ, на тормоз, понятно, если это у тебя автомат, а не ручка, то она рабочая. Вот левую под себя подгибаю. А в А8-ых там под сиденьем, ну, короче, аккумулятор, такая тумбочка, сиденье как будто на тумбочке стоит. И вот это мне как-то некомфортно. Вы знаете, что дьявол, как и бог, в деталях. Если какая-то мелочь в машине неудобно, подбешивает сразу, то, значит, тачка сразу не твоя. Вот А8-я не моя. А А5-я, кстати, была отличная. И трешка ничего, особенно новая, вообще прям огонь, рестайлинговая. Сережа Шматко пишет, бог с тобой, Константин Александрович, конечно, не рандомно. 2500 рублей вообще-то это счастье стоит. Но ты просто так написал, здорово, Кость, смотри, что мне сегодня прилепили на заднее стекло. И вот показал картинку Курта Кобейна и его цитаты на заднем стекле твоего автомобиля. Ты так написал, как бы, смотри, что мне сегодня прилепили. Я думал, что выходишь такой, раз, оп, кто-то Курта Кобейна прилепил. Нормально. Ну и типа спрашиваешь у меня, колхоз, не колхоз. Я говорю, нет, оставляй нормально. Хороший человек тебе прилепил. А так, кажется, ты сам. Просто вопрос неточности формулировок. Владимир пишет. Добрейший всем слушателям, ведущему Максимум. Предлагаю. Полагаю, что каждый хотел бы зависнуть на недельку в невесомости на орбите и посозерцать нашу прекрасную планету и открытый космос. Если отель, то такой. Ну да, немножко поздновато прислал, когда я спрашивал уже еще пока про отели. Но спасибо большое. А дальше у нас тема сегодня – это эпичные последствия каких-то наших ошибок или факапов. Тим пишет: «Доброго вечерочка. Моя задумчивость привела меня к перелому ребер. Делал акробатический элемент арабское сальто с гаража высотой 1.3 метра. В момент самого элемента в воздухе задумался о жизни и не понял, как оказался на земле. Но, очевидно, расслабился, разгруппировался, задумавшись не о том, о чем надо, а надо было думать об элементе, о том, как приземлиться. В глазах потемнело, отплевался и пошел в травмпункт». Это вот я также на Эль-Ранчо, кстати, на котором в эти выходные Октоберфест. Будем там есть крендели с сосисками и запивать чаем, естественно. Что еще пьют на Октоберфест? Так вот, я там с крыльца Эль-Драгон решил сальту крутануть, сальтуху. И не то, что не докрутил, а перекрутил. И да, тоже перелом ребер, тоже масса приятных ощущений, Тим, так что тебя очень понимаю. После короткой рекламы The Killers и Shinedown новинка.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно ложится. ООО «Асемагент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-579-77-99.

0: Новинка от Shine Down Young Again. Супер вещь. Анна пишет нам: добрый вечер, Костя. Привет, Анна. Спасибо за новинку от Shine Down. Очень мне нравится. И мне тоже очень нравится. Классная новинка от Shine Down. Прям кайф. Прекрасная Екатерина Гарсия пишет: добрый вечер, хорошего эфира. Как раз еду с подогнутой левой ногой на Audi Q3. Шумка хорошая. Пишу: обожаю Q3, особенно самую свежую, с экраном в панели, а не сверху, который вот так откидывается. Они сначала погнались было вот за этим убожеством, который сейчас во всех китайцах, вот этот вот телевизор жидкокристаллический на пол салона, на торпеду спереди. Это типа попытка, что ли, закосить под Теслу, я не понимаю. Мне вот этот Cybertruck тоже я увидел. Там, ну, хороший, но такой, да, нелепый снаружи, но зато хрен с чем спутаешь. Такой футуристический Cybertruck, такой серебряной угловатой формы, космический такой. Ну, внутри, ну, вот этот телевизор опять на пол салона. Ну, кому это надо вообще, блин? Телевизор у меня дома стоит, ни одного хватит. Такого большого, нормального, я на нем мультики хорошие смотрю, включая Миядзаки. И хорошие фильмы всякие. Мне не нужен телевизор в машине, блин. Вообще ни разу. Кнопки живые. Я понимаю, что это дороже. Живые кнопочки. Но, боже мой. Люди, вы звери вообще. Не надо вот этого делать. И Audi тоже стали одно время телевизоры себе совать в салон. Но потом одумались. И рестайлинговые машинки стали снова упаковывать мониторами, которые не те, которые приборная доска, которые тоже являются, ясно, сейчас жидкокристаллическими в основном. Ну, черт с ними. Но вот эти вот мониторы, которые посреди торпеды, информационные, там вот эти всякая температура, там все вот это, вот вся вот эта пижня, они теперь уже не телевизоры, а снова утоплены в торпеду, как и были в моих любимых вот этих аудиахах, вот еще тех. Но сейчас это более современный такой трапециеподобный, да, или ромбоподобный такой немножко, в общем, забыл, как это фигура называется. Но, тем не менее, такие вот мониторы классные очень. И вот Катя Гарсия прислала фотку своей аудиахи 2026 год. Да, панельчик топ. Кайф. И тут вот еще история. Фатальной ошибкой было поехать на предыдущей машине в сервис с небольшим повреждением замка капота. Капот открылся на ходу и влетел в лобовое. Оу, нормальная история. Фу, не ожидаю. Мурашки по коже прям. Я представляю себе, что было. Натерпелась-то, наверное. Ну, жива-здорова и хорошо. Надежда пишет: Кость, привет, я включилась, и началась прекрасная музыка и прекрасно музыкальный вечер. Спасибо большое. Огонь! Спасибо тебе, Надежда, за то, что включилась. Я прям сам почувствовал, что вот ты включилась, и музыка на максимум прям как-то лучше стала.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nickelback, if today was your last day.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:45, точное московское время. Надежда прислала смайл.

0: Екатерин Гарсию, который капот прилетел в лобовое стекло, пишет, страшно, но никто не пострадал. Самое главное, да, это очень важно, действительно важно. Текс. Тим пишет, да что вы знаете о кнопках и крутилках? Королла 1999 года. Все для души драйва. И прислал торпеду своей Короллы. Действительно, да, узнаю вот этот вот плавный пластик черный и, конечно, сплошные крутилки, ни одного монитора. Вот это я понимаю. Вот это тема, вот это old school. Роман Хворостов пишет. Добрейшего, Константин. Привет, Роман. Ты просто стар, суперстар. Спасибо, дорогой. А экраны скоро будут везде. Лучший, как всегда. Спасибо. Я вот себе мультяху поменял, захотелось побольше всякие Android Auto беспроводные. А по теме с новой мультяхой звук стал хуже, но незначительно. Ну, естественно, не надо так над своей прекрасной бэхой издеваться. Я узнал торпеду. И вот этот монитор бэшный, да, тоже экран, но относительно не такой большой, не так бесит и не мешает обзору, в принципе. Бэшный. Правильная станция там стоит. Да, вот именно та самая, о которой все подумали. Догадались, да, какую станцию я имею в виду? Так вот, и ну, не надо так издеваться. Тем более андроидом. Пытка бэхи андроидом. Звучит очень страшно. Мне твою бэшу жалко. Прям очень жалко. Кошмар, не надо так издеваться. Кирилл пишет. Костя, привет, дружище, от Саныча и Машеньки. Эфиры, плейлист прекрасные. Да, кстати, вы знаете, да, что если ты подключил через CarPlay свой Android к машине, нельзя трясти телефон, машина может взорваться. Костя, привет, дружище, от Саныча и Машеньки. Эфиры, плейлист прекрасные, впрочем, как всегда. Слушаем, пританцовываем, готовим ужин, ждем голодного Михайлова. Так это ж завтра, сегодня ж послезавтра даже. Сегодня ж среда только. Я еще не проголодался. Слушаем, пританцовываем, готовим ужин. Ждем голодного Михайла, послезавтра будет. Проголодаюсь. Маша попросила салат и сама готовит. И фотка Маши, которая размешивает в мисочке что-то такое. Там кукурузу вижу, крабовые палочки. Что-то там яйцо, по-моему, вареное. Зелень какая-то. Заправочки не хватает. Давай заправочку и пусть продолжает мешать. На самом деле Машенька прям взрослеет на глазах. Я ж помню, ты же часто фотки шлешь. Красавица растет, могу сказать. Максимально крутая девочка будет скорее, чем мы с тобой думаем.
1: Радио Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает Fall Out Boy. Thanks for the memories. I'm gonna...

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Так, 3 владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Пирс ДВЛ на Радио Максимум. So Far, So Fake, супер новинка. В этом часе самый мощный хит от Бона Джови и It's My Life. Почему говорю в этом часе? Потому что уже 20 часов 2 минуты. Green Day добавит экологичного огня. Know Your Enemy. System of a Down в рекламе не нуждается. Toxicity. Мощнейший боевик от Дотри, The Bottom. А также Расмус, Гарбич, Оазис, Трэвис, Роллинги и не только. Дальше больше за мной не оставайте.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: помните этих двух бородатых? Мундили чуть не сказал. Чувачков в вязаных шапочках. 20:11, точно московское время. Кость, привет, пишет нам Ю. Какие там Ауди, какие там Тойоты, Короллы? Вот Опель Сенатор 1980 года. 3 литра, вот это сила, никаких дисплеев, все аналоговое, пишет Юрий. Номера на машине приднестровские. Это непризнанная республика, кстати, твой папа является народным артистом Приднестровья. Да, знаю, спасибо большое. Прислал фотки, Юрий, своего Опеля. Честно говоря, Opel не считаю хорошей машиной, но респект тебе за то, в каком состоянии кузов у тебя. Прям как новенькая, хром блестит, кузов тоже везде, никакой коррозии. Прям очень любишь ты свою машинку и в прекрасном состоянии держишь ты свою рухлядь. Евгений пишет: Кость, привет, а как там Green Day будут жару давать, если Билли Джо еще спит? Как будто бы уже пора его будить. Сентябрь-то энс. Да, ну, уже почти, да. Ты календарь-то переверни, уже проснулся он, да. Ну, если месяц спать, то как раз 4 часа разбудится. Женя, перестань душнить. Так, чихну. О, чихнул, микрофон выключил. Не благодарите. А то бы еще сейчас у вас перепонные барабанки бы повылетали. Тим пишет: за песню огромное спасибо. Thanks for the memories. Первая песня, которую я научился играть на ударных. Да, это за Fall Out Boy. Спасибо большое. Антонио Перчини пишет: привет, как всегда, офигенный эфир. Спасибо за любимого Криса. Форма жизни на основе... форма жизни без головного мозга. Легендарно запомнил, взял на заметку. Но точнее сказал, форма жизни на основе углерода без коры головного мозга. Вот так точнее звучит формулировка. Дядь Кость, привет. Максони на связи. Классика 1986 года, тебе в ленту. Так, начали старые тачки слать мне. Спасибо большое. Зацени салон, никаких мониторов китайских, только хардкор. E30 Forever. Old BMW Never Die. Да, и тоже в прекрасном состоянии. Вообще супер даже, я бы сказал, состояние. Очень мощно. Прям вот на такое хочется прокатиться. BMW-хи уважаю. Да, спасибо большое. Сергей Вовк пишет нам: сменил Audi на максимальный фокус. Подползаю к Октябрьскому полю. Спасибо тебе, Сереж, за то, что докладываешь о всех своих действиях. Обязательно напиши, когда пойдешь в туалет.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

No You Enemy, Green Day на радио Максимум. Максим пишет: супераппарат Mitsubishi. РБР, извини за качество, с компа фоткаю, жена сейчас на ней в пробках толкается. Даже крен показывает. Нормальная, правда, праворульная машина, но такой прямо агрегат брутальный, здоровенный. И думаю, что вообще девушка на таком крокодиле очень сексуально смотрится. Ну и тоже ухоженный, молодец, нормально. Мария пишет: добрый вечер, Константин. Сегодня Вера, Надежда, Любовь. Мамочку можете поздравить. Спасибо большое, что разрешили, Мария. Обязательно поздравлю. Максим пишет.

0: пишет: прокатиться это легко. Вот на BMW, который на 86-го года, E30. Прокатиться легко, в запрещен грамме спишемся, получается. Да, Максим, спасибо большое, я не против, да, прокатиться было бы круто. Заодно вспомню, какой кайф на ручке кататься. Роман Хворостов прислал мне фотку батареи немецкого пенного. Ой, случайно, пишет. Да ничего, Роман, меня вот как-то это не задевает. Прям совсем не торкает. Вот честно, не то, что прям, да, меня не задевает. Знаете, такая интонация наверхи уходит. Да мне пофигу, когда человека действительно больно ранили. Такой, да ничего, расплакался и выбросился из окна нафиг, да ничего. Нет, я правда говорю, а почему у меня опять вот на нет интонация вверх ушла? Нет, я правда говорю, нет, я серьезно говорю, сглотнув слюну. Это меня не торкает совершенно. С тех пор, как не пью, меня совершенно это вообще прям не беспокоит. Прям ничего. Твоя фотография для меня ничего не значит. Убеждал он себя. Спасибо тебе большое. Я тоже тебе сейчас случайно какой-нибудь дикпик пришлю.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Сделано в России. Это не просто идея. Это лучшие товары России. За каждой компанией люди. За каждым сильным брендом. Возможность покорить любой рынок. Программа «Сделано в России» Российского экспортного центра помогает отечественным компаниям продвигать свою продукцию за рубежом. Маркетинг, пиар, организация переговоров. «Сделано в России». Используется за рубежом. Узнайте больше на madeinrussia.com. АО «Российский экспортный центр». Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
11: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Максимум. Телефон.

0: The Battle.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 2:33 точное московское время. Сергей пишет: Кость Саныч, мы тебя поддерживаем. Здоровый образ жизни на Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Спасибо большое. Далее Bon Jovi, System of a Down, Oasis прямо сейчас. Моби, Lift Me Up.

0: Bon Jovi, It's My Life.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Прекрасная АЗ пишет: привет, Костя, здорово. Сегодня снова актуален привет моему коллеге Илье. Спасибо, что подвез нас до метро под лучшее радио огненного эфира. В прошлый раз прослушал. Блин, да в этот раз тоже прослушай. У Илюхи бананы в ухе.
1: Радио Максимум.
0: Ой, а что это за песня? Дети, угадайте, кто поет? System of a Down, Toxicity.

0: Oasis, She's Electric. Надежда пишет: стираю уже третье сообщение. Хочу спросить, но не решаюсь. Спрашивай, Надежда, спрашивай. Я сегодня хоть и злой. Почему злой? Потому что среда, какая связь, непонятно совершенно. Просто вот так получилось. Да спрашивай, Надежда, я все отвечу. Просто спрашивай смелее. Я ругать тебя не буду, осуждать тоже не буду. Что ты хочешь спросить? Какое самое быстрое животное на Земле? А я знаю. Гепард. Я знаю. Зачем мы на этой Земле? Ну ты думай вообще, что спрашиваешь. Откуда я знаю-то? Надежда. Ну ты думай вообще, что спрашиваешь-то? Сколько мне лет? В Википедии посмотри. Почему я злой такой? Нормально ты мне вопросы задаешь во время эфира? Нормально? Ты думаешь, это настроение улучшает? Думаешь, после таких вопросов я добрее стану?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Трэвис Сайд. Супер вещь. После короткой рекламы. Прямо сейчас Weezer. Back to the Shack.

0: Реклама.
1: Миллион на тарелочке с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве визов, срок, не теряйте их. Учение на
0: «Глобус.ру». «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Какая вещь. Трэвис Сайден. Далее те, кто еще жив.
1: Максимум.
0: Хотя, казалось бы, удивительно, но факт. Rolling Stones могут писать музыку, петь, танцевать даже на сцене.
2: Hi, this is Keith Richards.
3: Hi, this is...

Rolling Stones and the Stars на Радио Максимум. Не забывайте о том, что сегодня среда, это значит 23.00. На Радио Максимум программа «Учей». Учитесь слушать. Это раньше называлось, сейчас называется «Умеем слушать», который ведут Чах и Андрей Забелин. И в этой программе состоится премьера песни группы «Татуин», в которой также в вокальной партии замечен ведущий утреннего шоу Дмитрий Шуманский. Я прослушал этот трек. Роман Красавец, просто солист группы «Татуин» и руководитель. И Шуманский там тоже, в общем, в тему. Трек называется «Экспресс». Песня отличная просто. Так что рекомендую сегодня не прослушать программу «Умеем слушать» на Радио Максимум в 23.00. Ну, а в следующем часе вас ожидает My Chemical Romance, одна из моих любимых песен у Джерарда Уэя «Sing». С этого трека я всегда начинаю дискачи Rock of Ages. Klaxons, Golden Scans. Отличная вещь, немного стилизованный под кантри. Баллада Ноа Канда «Great Divide».

0: И под конец часа Linkin Park и трек, который так и называется «Под конец», «In the end». До завтра, мои максимальные любимки.
1: В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес. Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Three Doors Down на радио Максимум.
1: Участники групп Shine Down и Three Doors Down плюс-минус ровесники. Вокалист первых Брэд Смит и вовсе родился на несколько месяцев раньше своего коллеги Брэда Арнольда. Но когда Shine Down только-только начинали, Three Doors Down уже были настоящими суперзвездами. Они взяли Shine Down с собой на разогрев в 2003 году. В дальнейшем Смит называл эти гастроли своим первым настоящим туром. Тогда он многому научился у Арнольда и его группы. Даем слово лидеру Shine Down.
2: Я наблюдал, как Брэд общается со своей командой, как выстроены рабочие процессы, как добродушно он ведет себя с фанатами на сцене. Никакой фальши, все по-настоящему. То, что я наблюдал за ним, общался, учился у него, сыграло для меня огромную роль.
1: А еще Смит позаимствовал у Арнольда свой принцип работы с публикой.
2: Я всегда говорю, что у Shine Down только один босс. Это каждый человек в зрительном зале. И эта мысль пришла ко мне благодаря Брэду. Он говорил, что можно что-то заимствовать у других, но фронтмену важно найти самого себя. На это может уйти время, но нельзя бояться экспериментов.
0: Three Doors Down. Away from the Sun.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. Wake up! Grab Russia, put a little makeup! В каждом звуке.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье.

0: сезонном курорте Менжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Привет, страна! На часах ровно 23:00. За окном 30-й день осени, уверенно, добивают остатки нашей теплолюбивой психики. А в эфире «Радио Максимум» стартует 78-й выпуск шоу «Умеем слушать». За пультами Чак, человек, который искренне не понимает, почему отопление включают позже, чем у людей кончается терпение, и Андрей Забелин, который снова приперся в студии, но с таким деловым видом, будто лично руководит этими погодными явлениями.
2: Привет-привет всем, кто еще находит в себе силы не впадать в спячку. Чак, твоя климатическая депрессия лечится хорошей музыкой, так что завязывай ворчать. На самом деле, 30 сентября – дата монументальная для каждого, кто хоть раз пытался доказать кому-то свою правоту в сети. Именно сегодня отмечается День интернета, и я считаю, что это идеальный день, чтобы устроить тотальную ревизию того цифрового шума, в котором мы все погрязли.
1: Отлично. Предлагаю обсудить все мемы с котиками, пока наш местный роутер не отвалился, как рога у бешеного лося.
2: Я, конечно, понимаю, что ты сейчас возле МКАДа живешь, но какие нафиг лоси?
1: Обычные, московские. У них сейчас как раз там этот самый лютый гон.
2: Мне кажется, лютый гон — это то, что ты сейчас говоришь. Поэтому предлагаю тебе взять себя в руки, поймать стабильный сигнал в голове и выдать базу. 4 новых интересных трека, свежую концертную афишу для тех,

0: кто готов оторваться в офлайне, и рубрику «Ностальжи под занавес».
1: Я готов. Меньше лагов, больше звука.
0: Отлично. С вами Чак и Забелин, главные проводники новой русской музыки в программе «Умеем слушать» на Радио Максимум. Погнали.
2: «Умеем слушать» на Радио Максимум.
1: И начнем мы сегодня с трека, появление которого в нашем плейлисте было предопределено высшими силами. Ну или просто моим честным рокерским словом. Встречайте, группа «Раванна» с синглом «Черный ворон».
0: Друзья, раскрою вам маленькую тайну. На последнем летнем фестивале в Москве эти двое, Чак и Никита Черников, вокалисты и двигатели этого коллектива, пересеклись за кулисами. Чаку так сильно понравилось выступление,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Вещь, ну тут спорить не буду. Вышло действительно круто. Никита полностью переделал под современный альтернативный формат культовую русскую казачью народную песню про ворона. Если кто-то забыл сюжет, напоминаем. Это мрачная и глубокая история о смертельно раненом бойце и хищной птице, которая кружит над ним в ожидании добычи, пока воин мысленно прощается с матерью и любимой.
3: И у них получился такой фолковый боевик с трип-хоповой шаманской пульсацией и фирменными стенами гитарного звука, настолько плотный, что ворон этот влетает тебе прямо в черепную коробку и бэмс! Парни еще раз доказали, что народные мотивы можно скрещивать с тяжеляком так, что у всех челюсти отваливаются.
2: Челюсти отваливаются, но уши в кайфе. Включаем звук на полную и ловим эту мощную альт-фолк-атмосферу. Раванна, «Черный ворон» на радио.

0: здесь я твой.
1: Группа «Равана», «Черный ворон». Им надо еще кавер на «Коня» группу «Любэ» сделать, и все. Успех успешный.
2: Открою тебе тайну. Можно стать успешной группой и без каверов. Хотя кому я это рассказываю?
1: Я вот тоже подумал, что ты что-то попутал. Давай лучше расскажи, кто у нас следующий.
2: А тут у нас на очереди банда, которая ну вообще не нуждается в представлениях. Музыкальный табор, который умеет устраивать тотальный карнавал везде, где есть инструменты. Легендарные питерские шляпники, группа The Hatters со своим новым синглом «Тупо лежать».
1: Так, стоп. The Hatters и трек под названием «Тупо лежать»? Даже оксюморон какой-то. Они же как черти обычно носятся по сцене, ломают смычки, рвут баяны, заставляют прыгать даже мертвых. Они что, растеряли весь свой цыганский адреналин, постарели? И решили записать трек для любителей диванного анабиоза?
2: Скорее наоборот. Новым треком Юра Музыченко и Шляпники как раз объявляют самый настоящий легитимный манифест против бесконечного офисного рабства и всеобщего культа продуктивности. Музыканты прямым текстом призывают всех, кто задолбался, просто забить на дедлайны, выключить рабочие чаты, лечь на диван и кайфануть от безделья.
1: Слушай, ну под такой манифест я готов подписаться обеими руками, даже не выходя из студии. Тем более, что лежа я еще ни разу не танцевал, а в моем возрасте пора бы уже вот такому вот научиться.
2: Ну, ты давай разучивай ленивые движения, а я врублю идеальный трек, чтобы официально и без всякого стыда закрыть этот месяц. The Hatters, «Тупо лежать» на радио «Максимум».

0: приезжать. Группа The Hatters объявила комендантский день, а у нас уже вечер на дворе. Но расслаблять булки еще рано.
1: Рановато. Впереди выходные, а это значит, что пришло время вылезать из своих цифровых берлог в реальный мир. Концертный сезон в самом разгаре, и в эти выходные нас с вами ждет куча мероприятий.
0: Но сначала напомним, что наша почта «Умеем слушать» @gmail.com ждет ваши треки и синглы круглосуточно. Присылайте свое мясо, ну а мы открываем рубрику «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Традиционные концерты «Психеи», посвященные дню рождения коллектива. На этот раз спецпрограмма «Цвета Индиго» соберет лучшие песни группы, редкие композиции и всем известные супершлягеры из 90-х, нулевых, 10-х и 20-х годов. Мощный звук, свет, авторское видеошоу, мерч, кассеты и винил, шмотки и книги. Приходим и испытываем на себе живое музыкальное путешествие сквозь время и пространство. 3 октября, Москва, клуб «Бейс».
0: Продолжаем наш сегодняшний гид событием, которое уже давно стало культовой традицией для всех любителей умного, ироничного и дико качающего инди-рока. Свои ежегодные шоу готовит группа «Дайте танк». Вас ждет потрясающая атмосфера, полные залы единомышленников и тот самый фирменный гаражный романтизм, под который хочется и танцевать, и плакать одновременно. Готовьтесь наводить суету. 2 и 3 октября. Санкт-Петербург. Клуб А2. «Дайте танк».
1: Следом ловите отличный вариант на выходные для всех ценителей хрупкого, воздушного инди-фолка и сказочных образов.

0: Свое уютное и долгожданное шоу в рамках масштабного тура представляет «Полна любви». Марина презентует свой новый альбом, обещая совершенно особенную, интимную и камерную атмосферу, в которую так приятно завернуться прохладным осенним вечером. Ловите явку на это эстетичное музыкальное свидание. 3 октября, Москва. Концертное пространство «Платформа».
1: Мощнейший прикуриватель для всех любителей бескомпромиссного, злого и угарного отечественного панк-рока. Свой традиционно огромный сольник с программой «И смех, и грех» везет культовая подмосковная группа «Смех». Сергей Метель и его банда готовы выдать максимальную порцию угара, дикого слэма и всех лучших песен за всю историю коллектива. Готовимся хорошенько размять кости, пока не наступили заморозки. 2 октября в Санкт-Петербург, клуб «Рассвет».
0: Первый альтернативный большой сольный концерт группы «Крими край». Вас ждет гремучая смесь из нового русского металла, брейкдаунов, поп-мелодий и жирной электроники. Но самое крутое, что парни не просто записали эксклюзивное приглашение для наших слушателей, но и показали свой свежий фит с культовыми амбассадорами этого месяца — группой «Стигмата». Чак, врубай.
2: Понеслось.
3: Всем привет, это группа «Крими край».
4: И мы приглашаем тебя на наш первый сольный концерт в Москве.
3: 3 октября, клуб «Stereo People». Приходи, будем делать русский металл снова великим вместе.
4: А сейчас зацените наш новый трек «Ради любви», записанный вместе с группой «Стигмата».
3: Пользуясь случаем, передаем пацанам шараут. Вот такая вот жизнь. Слушаешь «Стигмату» в 14, а потом записываешь с ними сочный фит.
4: Готовьте ушки. «Крими край», «Стигмата», «Ради любви». В программе «Умеем слушать» на радио. Максим!

0: это были парни из группы Creamy Cry, да еще и со Стигматой. Просто праздник какой-то. Обязательно ловить их вживую. Гик обещает быть максимально плотным.
1: Ну а если вы умудрились пропустить наши прошлые баталии или хотите переслушать этот выпуск с самого начала, бегом на сайт maximum.ru. Там вся медиатека нашего шоу.
0: Заглядывайте на сайт, просвещайтесь. Ну а мы с Андрюхой на полной скорости возвращаемся к нашему цифровому погрому и плейлисту.
2: Умеем слушать на радио Максимум.
1: Пора возвращаться в темные глубины всемирной паутины за третьей новинкой нашего выпуска. Встречаем группу с максимально шахматным и подозрительным названием Е2, знакомая со своим новым синглом «Оставайся навсегда».
0: Е2 и Е4. Это же самый банальный и заезженный дебют для первоклассников. Если судить по названию, пацаны должны играть скучнейший гроссмейстерский рок по строго утвержденной схеме.
1: Шахматы тут вообще ни при чем. Хотя дебют у них на радио Максимум действительно мощный. На самом деле группа рубит на отечественной сцене аж 18 лет. У них куча фанатов по всей стране, а сами музыканты называют свой стиль амурным роком.
0: Амурный рок?
1: Амурный рок.
0: Как же это плохо звучит. Но признаю, трек сделан по всем канонам хорошей плотной альтернативы. Мелодия заедает в ушах, гитары жужжат, а текст классическая, такая честная история про внезапную роковую встречу двух одиночеств.
1: Да, и эта песня идеально вписывается в наш сегодняшний день интернета. Ведь сейчас большинство людей так и знакомятся, мимолетно, в сети. А потом эти случайные цифровые искры сгорают, и ты сидишь у разбитого корыта один. Либо получаешь любовь на всю оставшуюся жизнь.
0: Глядишь, после прослушивания шахматы начнем любить. Давай, фельдмаршал, лошадь уходи.
1: Сначала у него были лоси, теперь у него лошади. Пока он меня тут совсем не затоптал, включаем звук погромче, ловим правильные вибрации и не отпускаем любимых. Группа Е2 знакомы. Оставайся навсегда на радио Максимум.
3: До закрытия.

0: знакомы, мы плавно переходим к финальному аккорду нашего блока премьер. И тут я, ну, вообще умываю руки. В эфир въезжает совместный трек от парней из группы Татуин и твоего утреннего подельника Димы Шуманского.
1: О, наконец-то! Тяжелая артиллерия из утреннего шоу подъехала. И сейчас я бы вам поведал, как они спели с дуплетом. Я так проникся философией Музыченко о здоровом пофигизме, что вместо меня пусть они сами это как-нибудь делают. У нас есть аудио от фронтмена Татуина Романа, и он нам сам все сейчас расскажет.
2: Идея записать совместную песню Татуина с Дмитрием Шуманским – это закулисная история. Как-то раз за кулисами какого-то классного фестиваля мы общались и услышали, как Дима напевает песню «Анна Ленокс». Это было действительно круто и незабываемо, и мы поняли, что мы должны обязательно это сделать вместе с ним, с его уникальным вокалом и музыкальным чутьем. Мы выбрали одну из наших лучших песен, песню «Экспресс». Мы ее пересвели, Дмитрий внес что-то свое, удивительное, причем не то, что мы ожидали, совершенно, могу признаться. Вот и получился у нас такой тигр-крыс или крококот, очень симпатичный, очень стильный. И вот сейчас мы будем его исполнять на ближайших концертах. Слушаем и радуемся.

0: Татуин и Дмитрий Шиманский с песней «Экспресс» с нового альбома «Все наши на Татуине». И это реально целый альбом, состоящий из фитов. Там и Равдина, и Блондинка Ксю, и Сальвадор, и Оберег, и много-много других крутых артистов, которые все вместе каким-то образом влезли в этот «Экспресс».
1: Ага.

0: Экспресс, который умчался в закат, оставив нас на перроне посреди цифровой реальности. Сентябрь официально отработал свой ресурс и отправляется на свалку истории. А это значит что?
1: Что пришло время выключить бесконечный поток входящих уведомлений и достать из самого дальнего угла жесткого диска то, что никогда не устареет и не покроется цифровой пылью. Рубрика «Ностальжи, друзья». Сегодня музыкальная машинка времени отправит нас в далекий 94-й год. В этом году «Спартак» стал чемпионом, Нельсон Мандела президентом, Sony выпустила свою первую PlayStation, а «Черный обелиск» выпустили четвертый альбом «Я остаюсь».
0: Это что-то типа «Астерикса и Обеликса», только от Netflix.
1: Смешно. Но нет, «Черный обелиск» — это культовая советско-российская рок-группа, которая была создана крутейшим мужчиной по имени Анатолий и фамилии Крупнов. В детстве он играл на скрипке в музыкальной школе, потом начал слушать зарубежный родский металл, влюбился в группу Motorhead и стал крутейшим бас-гитаристом. Прям как Лэмми.
0: Круто. А у них на концертах тоже, как у Motorhead, от уровня громкости у людей кровь из ушей шла.
1: Я, к сожалению, не был на концертах «Черного обелиска» в те времена, но бывало и рассказывали, что там творилась настоящая бесовщина. Сцена в мрачных готических тонах, на барабанах паутина развешана, огромный череп на сцене, у которого из глаз фигачат лазеры.
0: Вот это я понимаю, яркое и ослепительное шоу. Не то, что сейчас. Давай уже посмотрим, а точнее послушаем, как надо.
1: С адской радостью. Группа «Черный обелиск» с песней «Я остаюсь» с одноименного альбома 94-го года, выпуска в рубрике «Ностальжи».

0: «Черный обелиск» на радио «Максимум». Я остаюсь, чтобы жить.
1: Жизнеутверждающая песня. Ладно, так и быть, еще недельку потерпим вот это вот все. Хотя бы ради того, чтобы в следующую среду в 23.00 выйти в эфир вместе.
0: Звучит как план. Это была программа «Умеем слушать» на радио «Максимум». С вами были Чак и Забелин. Всем хорошей ночи.
1: Пока.
2: «Умеем слушать». «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Максимум. Радио Максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
2: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
3: Максимум.
1: Да.
3: Максимум.
1: Да.
3: Максимум.
1: Да.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.